каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке.

0: Новое. Прямо сейчас. Editors, call it in.
1: Звезды британского постпанка и инди-рока снова в деле. Этим летом участники Editors дали свои первые за два года концерты. Ну а на осень запланирован первый за четыре года альбом. Первой ласточкой с грядущей пластинки под названием Surface Echo and Sound стала атмосферная композиция Call It In. Даем слово вокалисту Тому Смиту.
2: Большую часть прошлого лета мы безвылазно провели где-то в Глостершерской деревне. Там мы работали над песнями все вместе в одной комнате, традиционном для группы формате. «Call It In» — одна из тех песен. Она о том, как просить о помощи посреди экзистенциального страха, о том, как ты находишь утешение и поддержку у близкого человека и убегаешь от оглушительного шума современной жизни.
1: Немного меланхоличной надежды на лучшее от Editors. Песня «Call It In» прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Might as well be strangers.
1: В дискографии Weezer есть целых 6 альбомов под названием Weezer и еще один под названием When Weezer. Чтобы не запутаться, их фанаты обычно ориентируются на цвета обложек этих пластинок. Синий альбом, зеленый альбом, красный альбом, белый альбом, бирюзовый альбом и черный альбом. Совсем скоро, уже в августе, эта палитра пополнится еще одним Weezer'ом. На сей раз золотым. Всего же это будет уже 20-й полноформатник группы. В числе прочего на его борту будет композиция We Might As Well Be Strangers, записанная совместно с делегацией от альтернативщиков Wednesday. И их дуэт получился весьма гармоничный. Слушаем эту песню прямо сейчас на радио «Максимум».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Да вы заработали.
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово, здорово!
0: Ну вот, мы и докатились до этого. 1 сентября, первый день осени 2026 года, который запомнится нам чем? Правильно, тем, что сегодня классная, жаркая погода, плюс 15 с утра пораньше, солнышко светит.
1: Я даже шлепанцы на всякий случай надел.
0: С собой взял в один карман, другой в другой.
1: Ну, последний разочек-то.
0: Друзья, сегодня будет хорошая, классная, такая прям бабья летняя погода. Все для того, чтобы ваши дети нормально пошли в школу. Или вы сами пошли в школу. Или куда-нибудь пошли, в общем и целом. Чтобы прогуляться, ну, как минимум. В этой студии никуда не ходят. Сидят безвылазно. Практически эксперт в области скоростного маневрирования Дмитрий Шуманский.
1: Это упражнение, которое я вчера выполнял на мотоцикле. Я учусь его водить. И слушай, рядом стояли люди, которые впервые пришли в мотошколу.
0: Они не боялись?
1: Но они смотрели на меня, и я чувствовал, что я выполняю какие-то трюки прям нереальные.
0: А это Шуманский, он здесь уже 2 месяца.
1: Типа того, да. Ну ты знаешь, я почувствовал, что они стали мне потом каскадером.
0: Ты будешь прыгать через большой каньон, там, не знаю, поджигать тебя будем?
1: Для начала через лужу перепрыгнуть.
0: Вот эти все приколы, которые... для чего люди на мотоциклах ездят?
1: Надо трезво оценить свои возможности. Но тем не менее, приятно все равно на старости лет ощутить, что у тебя какая-то легкость, значит, образовалась, говорится.
0: Класс.
1: А чеки-бой что, мозговой такой?
0: Мозговой, да. Я еще не знаю, я не знаю, как еще повысить свой IQ.
1: Куда уже?
0: Его 1 сентября я уже перешел на поедание мозгов. Вчера с женой в духовке жарили этот самый костный мозг. Прям, знаешь, берешь духовку на подушечку из лука с грибочками, соль, персик, все, 35 минут и готово.
1: Кости вот эти, которые?
0: Пальчики оближешь, мозг отъешь. Можно и детям в школу, кстати, с собой завернут. Вот одноклассники удивятся. Мы продолжаем вас удивлять разнообразием утреннего шоу.
1: Не, мы заворачиваем не кости, а, например, парочку билетов на фильм «Надежда».
0: Да, завернем также с новостя, автовопрос завернем и развернем, чтобы вы могли на него ответить.
1: Тему раскатаем, закатаем.
0: И пару билетов на суперкросс тоже разыграем, скорее всего, в аудиокомпусе. Вот такой у нас план, ребята.
1: Музыку хочу.
0: Сейчас все будет. Итак, ребята, погнали. В этом часе у нас The Offspring, REM, Foo Fighters и H-Blocks, My Chemical Romance, Rammstein, Texas, прямо сейчас Мьюз, круто, мощно, громко понеслась.
1: Тунс, пэмс,
0: тум-памс,
1: тунс, памс, тум-памс, тунс, памс, тум-памс, тунс. 1 сентября всех, ребята!

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Шуфутинок и Шуманский.
1: Texas Summer Sun в эфире, 7:10 утра. Вот взять бы эту песню, да? Ну, все равно
2: с потрошками.
1: Хорошая же песня, вот согласись.
2: Годами в эфире.
1: Особенно этот перезвон колокольный, который там динь-динь-динь-динь.
2: Хочется сразу глаза к небу обратить.
1: Да, и что-нибудь хорошее.
2: Но мы обращаем уши к радио Максимум, потому что ж новость впереди.
1: Погнали.
0: Ж новость на радио Максимум.
1: Почему я так глубоко и трудно вздохнул, спросите вы меня. А вы сейчас сами все узнаете.
2: Всех очень тонко-чувствительных моралистов прошу на время заткнуть ушки.
1: И все остальные отверстия.
2: Да, а люди с повышенной самоиронией, добро пожаловать. Значит, есть кафешка в Соединенных Штатах. Называется она Steak and Shake. Угу. То есть отбивнушка и змея.
1: Почему змея?
2: А, шейк — это напиток. А, снейк — змея. Стейк...
1: Отбивнушка и змея.
2: Стейк и коктейль.
1: Стейк и коктейль.
2: Молочный.
1: Ну хорошо,
2: представимся. Значит, там суть какая? Окошко для выдачи take-away с собой находится на уровне глаз человека, сидящего в машине.
1: Понятно. Приехал, заказал, забрал.
2: Девушка подъехала к кафешке, попросила бургер.
1: Я, пожалуй, стейк и шейк, говорит.
2: Да, будьте добры, фирменное блюдо. И дядька, которого уже арестовали, собственно, сотрудник этого кафе, вытащил поднос, на котором аккуратненько лежал
1: стейк и тот самый снейк.
2: Шейк. И его, извините, причиндал.
1: Ну, не зря ты так и говорил.
2: Да, он выложил свой причиндал таким образом, чтобы он лежал прямо рядышком с бургером. Женщина, конечно, в шоке. Что такое вообще? В принципе, сразу вызвала полицию.
1: И они уже разбирались.
2: Уже разбираются в программе, но выходка, конечно, достойная. Достойные даже новости, прямо скажем.
1: Может, это какие-то новинки из меню. Таким образом, типа, хотел ей показать, что кроме стейков и бургеров есть еще и хот-доги.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Эта песня посвящается всем тем муторам, которые сегодня своих киндеров отправляют в школу. Не знаю, как школа будет по-немецки. В любом случае, всем удачи, хорошего 1 сентября. Не забудьте, что, сменку?
2: Ну, сменку и цветы, конечно.
1: Конечно, без цветов в школу не пускают сегодня.
2: Хотим вас поддержать и отправить куда-нибудь, чтобы немножко сбросить вот эту, знаете, накопившуюся энергию тревоги.
1: Как-то подрасслабиться нужно, конечно, после тяжелого начала учебного года.
2: Это могут быть два билета на спецпоказ фильма «Надежда».
1: О, круто!
2: Одной из главных сенсаций недавнего Каннского кинофестиваля. Этот фантастический экшен дает новый взгляд на тематику столкновения человечества с инопланетным разумом.
1: О.
2: На экране здесь не только звезды «Игры в кальмара», но и голливудские актеры Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Слушайте «Радио Максимум», это вы уже делаете. Участвуйте в розыгрыше и выигрывайте два билета на сеанс 9 сентября в кинотеатре «Синема Парк» Европейский. Ну не классно ли?
1: Классно, дорогие друзья. Это то самое кино, которое стоит посмотреть, тем более бесплатно. Кто вам еще вот так вот с барского плеча 22 билета, я, честно говоря, не знаю. Тем более, кино фестивальное. Каннский фестиваль, там абы кого не пускают.
2: Там
1: не
2: они все были от него в шоке.
1: Там были они, боже мой, как это можно показывать.
2: Я думаю,
1: давайте
2: надо
1: отправим фильм в Россию.
2: Там... Надо киндера сплавить куда-нибудь вот на время. И в кино вдвоем сходить.
1: В кино с Фасхером.
2: Именно.
1: Мазер Фацик.
2: Давайте порубимся. В любом случае, прикольно будет, потому что вы окажетесь в эфире «Радио Максимум», мы с вами поболтаем.
1: Да.
2: Иногда даже и приз не так уж и важен, но сегодня он по-настоящему крут.
1: Друзья, присылайте свои заявки на участие в игре «Вот та факт» прямо сейчас. Куда? Расскажет специально обученный Фассбендером мужик.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В ленте.
6: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО Банк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля автовин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
1: Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Да ш**, нормально.
5: Что?
4: А ш**?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Получилось. Вы вылечили рак?
11: ОККО представляет.
12: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
10: Вы

0: угрожаете интересам глобальных игроков.
1: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
5: Вот, ну ты опять начинаешь.
4: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: My Chemical Romance, The Sharpest Lives.
1: Утреннее шоу Чак и Шуманский.
0: Ой, 7.32 уже так смешно. Верните шапку немедленно. Вот Дмитрий Николаевич Шуманский. Новый кавер-бенгер только что придумал.
2: Родился внезапно.
0: Так что он когда-нибудь, как говорится, увидит...
3: Верните шапку немедленно.
0: Увидит свет, но будем верить, будем надеяться на лучшее. А прямо сейчас играем в «Отофакт».
1: What the fact? На радио Максимум.
2: Григорий у нас на связи.
0: Алло, Григорий, доброе утро.
4: Да, доброе утро.
2: Он был лаконичен, просто написал, что хочет принять участие в конкурсе.
0: Так, а в каком, не сказал.
2: И я заметил, что у нас особой переписки предыдущей не было. То есть прям новичок в нашем деле, можно сказать. Ты давно с радио Максимум, Григорий, скажи, пожалуйста? Ну,
4: вообще давно, еще когда были... анекдоты с этим, как его...
2: С тем самым.
0: С Трахтенбергом он сейчас скажет.
2: Не, но было время, да. Мы все, кстати, с тех времен тоже слушаем. Просто мы с Чаком и слушатели превратились в ведущих.
0: Не, мало кто знает, раньше радио Максимум вместо песен звучали анекдоты. А между ними как раз...
4: Анекдоты у нас в тренажерке, поэтому...
0: Вот, анекдоты.
4: Время.
0: Какая отвратительная связь у вас?
2: Я слышал «полудожорки» слово.
0: «Полудожорки»? Что это значит, никто не знает, но пусть будет.
2: Значит, несмотря на связь, несмотря ни на какие абсолютно преграды, мы сейчас будем разыгрывать два билета на спецпоказ фильма «Надежда», который пройдет 9 сентября у нас. И прямо сейчас тебе будет предложено три варианта, три факта о... любителях сериалов. Значит, о сериалах, потому что сегодня день любителей сериалов.
0: День любителей вот сериала, а один из этих любителей — это Григорий. Григорий, какой твой сериал самый любимый?
4: «Во все тяжкие».
0: «Во все тяжкие». Я думал, ты скажешь «Санта-Барбара».
2: Это не самое смешное название. Я нашел три забавных наименования сериалов. Какого-то названия нет.
0: Итак, включаю тревожную сериальную музыку. Погнали.
2: Итак, существуют такие сериалы, как «Море, солнце, Склифосовский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Ашки, как во все тяжкие у тебя? Вот что бы ты смотрел, да, Олег?
3: Я смотрел «Заварушка» на радио.
2: Да, хорошо. Это, ну, она сейчас происходит, прям... в данный момент.
3: Да, это я понял уже. Так, ну...
2: Ну и отличный выбор. Или ты хочешь загнать?
3: Так, ну нет, на самом деле, да, хорошо, прям «Заварушка» на радио, давайте его и выберем. Если это сейчас прям происходит, значит, его еще нет, он снимается прямо сейчас.
2: А-а-а, вот так ты решил с этой стороны зайти. Ну хорошо, да, получилось. Даже не логика, он предвосхищает.
4: Гладко стелишь, как говорится.
2: Итак, узнаем правду о сериалах.
4: «Море, солнце» Склифосовский, мелодрама о похождениях врачей на курорте.
2: Склифосовский или Склифосовский?
4: Склиф.
2: Хорошо.
4: «Олег» — это комедия про присвистнутого папашу, я читаю описание, с рок-н-ролльным образом жизни.
2: Присвистнутый.
4: А «Заварушка» на радио действительно происходит прямо сейчас, поэтому мы тебя поздравляем.
2: Боже мой, и в этой «Заварушке» ты выходишь победителем, Григорий. Эти аплодисменты тебе. Но мы знаем, что ты человек, ты перфекционист, ты достигатор, тебе этого мало, поэтому ты получаешь еще.
4: Ты получаешь 2 билета на специальный показ фантастического блокбастера «Надежда». Майкл Фассбендер, Алисия Викандер, звезда «Игры кальмара» Чон Хо Йон, оператор «Паразитов», как бы это ни звучало, и зрелищный экшен в стиле «Безумного Макса». Все это самый дорогой проект в истории кинематографа Южной Кореи. «Надежда» уже пошумела в Каннах. Теперь настало время большой премьеры в прокате. 9 сентября, Москва, кинотеатр «Синема Парк Европейский».
2: Слушай, Мацкий, ты был создан для того, чтобы читать лайнеры про кино.
4: Я вдруг начал задумываться о каждом слове.
2: Конечно, особенно оператор «Паразитов». Ну что, Григорий, мы тебя поздравляем, поздравляешься в кино. Финальный вопрос тебе, Григорий, внимательно.
4: Сколько аплодисментов сорвет этот самый премьерный показ?
3: Конечно же, максимум!
2: Да!
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
5: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
6: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
7: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шуфутинок и Шуманский.
1: Агат Павловна, H-Blocks. Прямо сейчас в эфире утреннего шоу на радио «Максимум» будет автовопрос.
2: Автовопрос.
0: Автовопрос на радио «Максимум».
1: Я подумал, прикольно было бы, если бы кто-нибудь назвал свою музыкальную группу «Автовопрос».
3: Кстати,
1: всем привет, мы группа «Автовопрос».
3: Была же «Динамик», например,
1: и
3: да?
1: Игорь Сандлер, если я не ошибаюсь, из «Динамика». И каждая песня у них была бы какой-нибудь автовопрос, который бы они задавали.
3: И сегодня у нас Чак стал инициатором.
1: Ну, бывает такое, да. Меня сегодня вез таксист на работу, как, впрочем, и всегда. И он заехал в мой двор, а так как у меня там идет ремонт какой-то ультракапитальный, ГКХ, вы что творите? Собственно говоря, выезда нету с другой стороны, из, да, дворовой территории, нужно разворачиваться и ехать обратно.
3: Я говорю, пространство.
1: Давайте сдадим задом. Он говорит, нет, давай я лучше проеду вперед и развернусь там. И я говорю, ну не знаю, если у тебя получится, потому что из-за того, что ремонт, осталось места для парковки не так уж и много, и все заполнено просто автомобилями, трудно передвигаться. И его, пока он разворачивался, он просил меня, чтобы я ему говорил, влезает он там сзади.
3: Левей, правей.
1: Да, сколько осталось ему места, я такой, ничего себе, с утра задачки такие.
3: Правей, левей.
1: Да, я понял, а вдруг я случайно врежется, я же буду виноват. Ну, короче, малоприятная история, но в любом случае мы вылезли из этой передряги, доехали до работы, все окей. И автовопрос такой, вы когда-нибудь пользовались помощью
3: прохожих
1: или каких-то незнакомых людей, или, может быть, знакомых людей, которые помогали вам, ну, кстати, водить машину?
3: Действительно, потому что
1: парковаться ли?
3: Вспомнить, к примеру, те же сугробы, когда все друг друга во дворе выталкивают, это ли не помощь?
1: Ну, это другое. Вот именно я имею в виду какое-то маневрирование, какие-то парковичные мероприятия.
3: Хорошо, да, супер вопрос. Кстати, чтобы нас пока не запинали, группа «Динамик», Владимир Кузьмин.
1: Простите меня, пожалуйста.
3: Но тем не менее, 8926...
1: Она запинает рано.
3: 007-103-7, отвечайте, пожалуйста, в мессенджеры, пользовались ли вы когда-нибудь навигационными услугами прохожих, чтобы они вас немножко скоординировали, а мы будем читать.
1: Когда меня ты позовешь.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: и Шуманский.
1: R.E.M. Losing My Religion. 7.47 утра. Я спросил у вас в автовопросе, пользовались ли вы когда-нибудь помощью посторонних людей при вождении автомобиля, парковичных мероприятий каких-то.
2: Екатерина говорит, что она девушка, за рулем более 10 лет. Но когда паркуюсь задом, вдруг из ниоткуда появляется мужчина.
1: Так.
2: Начинает жестикулировать, куда мне выворачивать руль. Теперь я стараюсь задом, говорит, не парковаться.
1: На всякий случай.
2: Хотя задом самое удобное, кстати, парковаться.
1: Греха подальше, конечно. Гаишники постоянно полосатыми палочками помогает мне маневрировать, пишет Вася. Давай сюда, встань туда, пройди по прямой, коснись носа и так далее и тому подобное. Ну что делать, Вася? Такое у вас лицо подозрительное.
2: Родион пишет о том, что он придумал этих прохожих возить до метро. Извините, нам до ближайшего 27 километров. Да. Брал с остановки по системе Donation. В итоге образовался чат, и я брал любимчиков. Накопленные деньги потратил на пластинку Muse. Фото с ними. Слушай, но это ты
1: чат
2: им помогал. Да.
1: До метро.
2: Если бы они тебе показывали, куда ехать, это было бы тогда в тему, да.
1: Смотри, Олег пишет: доброе утро, братва. Да, и всегда пользуюсь. В ПДД даже написано, что если вы не уверены в своем маневре, то нужно позвать на помощь прохожих. Стаж большой, но я этого не стесняюсь. Да и сам помогаю обычным большегрузам, им тяжелее раза в три.
2: Стопудово.
1: Есть такое ПДД?
2: Да, есть, естественно. Ну, а по поводу большегрузов, я вообще не понимаю, как эти бравые водилы, можно сказать, да, мощнейшие, вот это
1: что
2: все
1: у них
2: исполняет.
1: С габаритами.
2: Добрейшего утра, мужчины. Так совпало, что камера заднего вида у меня накрылась одновременно с одним моим глазом.
1: Текст.
2: Дистанцию на малых расстояниях одним глазом видно плохо. Не стесняюсь попросить, если есть кого посмотреть, что там сзади, когда я паркуюсь, соответственно. Отлично, Макс.
1: У некоторых людей это целый бизнес. Антон вот пишет: доброе утро, есть в нашем городе большой рынок, и красивый, скорее всего. Там услуги парковки особо предприимчивые граждане в час пик оказывали за денежку. Помахал руками и полтинник в кармане иногда, и это спасало. То есть, в принципе, от помощи на дороге никто, как говорится, не откажется, ну и не застрахован.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка максимум.

0: это максимум. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799.
6: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Дилинь-дилинь-дилинь. Да, ребята, вот он, первый звонок уже прозвучал, 1 сентября. Все в школу, все в цветах, в нарядах, в белых рубашках, в слезах, конечно же, идут туда, чтобы получать свои знания, кто в первый класс, кто во второй,
1: но
0: кто
1: этот день последний. Для раскачки чисто.
0: Ну, все равно, 1 сентября. Ты помнишь, какой это...
1: Но это и шок, и радость одновременно.
0: Ну, сегодня радость от того, что хорошая погода. 1 сентября плюс 17, и жаришка будет, воу-воу-воу, днем плюс 24, аж. Поэтому, дорогие друзья, надевайте панамы сегодня на линейку. Если,
1: да,
0: конечно,
1: но мы,
0: есть.
1: Естественно, в связи с этим 1 сентября тоже чувствуем, что чему-то можем от вас научиться. Все потому, что вы нам пишете разные сообщения, мы их читаем, наматываем на ус. Но тема нужна все равно какая-то для того, чтобы раскачать наш с вами диалог.
0: Ну так давай.
1: И мы начнем с одноразовых стаканчиков.
0: Ой, это то, что нужно 1 сентября.
1: Давайте для начала в голове
0: Устаканим
1: терминологию. Вот есть, например, пластиковая посуда.
0: Да.
1: Она не факт, что одноразовая, она просто пластиковая. Угу. Но недавно же человечество научилось делать именно одноразовые стаканчики для кофе,
0: так,
1: которые являются биоразлагаемыми. И выяснилось, что эти одноразовые стаканчики, призванные сохранить экологию,
0: так,
1: вбрасывают в ваш напиток, угу, такое количество микропластика, которое не
0: что
1: снилось.
0: Мама не горюй,
1: которое,
0: да?
1: Да, пластиковой посуде даже не снилось. Выходит, что бесполезно, понимаешь, не сработало, так сказать. А их выпускали уже довольно давно.
0: Получается, как в Кензаде. Каш пластиковая.
1: Пластиковая.
0: Давай опять.
1: И кофе тоже, соответственно. Все зря. Тема сегодня такая, и вы расскажете, вот, допустим, о том, как вы чем-то долго занимались, а оказалось это бесполезно.
0: А давай.
1: Диалоги с нейросетью оказались такой себе заменой сеанса у психолога. Поняли, что морская соль ничем не отличается от обычной, натрий хлор. А может быть, вы только в автосервисе узнали о вреде долгого прогрева двигателя?
0: Друзья, ну все зря, пишите 8926-007-1037 нам в мессенджер Макс. Конечно же, пишите, комментируйте в группе Радио Максим ВКонтакте. И делайте все это под прекрасную музыку, которая будет звучать из ваших радиодинамиков,
1: ваших радиоутюгов.
0: В этом часе для вас Nickelback и Fall Out Boy, Joy, Republica, Simple Plan, Red Hot Chili Peppers, The Killers, группа Aerosmith и Ellen and Farms. Move Criminal прямо сейчас.

0: Собчак и Шуманский.
1: Айра Смит в эфире. Ребята, утреннее шоу, 1 сентября. Сегодня тема «Все зря». Рассказывайте, как вы осознали вред или бесполезность чего-то, чем вы занимались очень долгое время.
2: Иришка пишет, что все лето пыталась ощутить то самое лето, да. Но в связи с работой и дикой занятостью, похоже, все зря. Опять Иришка промчалась незаметно.
1: Ну, Иришка, ну нельзя так. Ну, вы понимаете, что нельзя так с собой поступать. Ведь это лето, оно больше не вернется.
2: Иришка, нужно просто научиться любить все времена года, и все будет чики-пики.
1: Бай.
2: Тебе такая история.
1: Не, ну если Иришка станет чики-пики, то я видел одну Иришку чики-пики. Чики-пики, так вот, у нее наоборот. У нее нет работы, у нее только лето. Понимаешь? У нее только отпуск, у нее только выходные, у нее страшная пьянка на уме сплошная. Илья пишет: доброе утро. Помню, я искал информацию по диплому по теме проблематика приказного производства в гражданском процессе. Какие твои, да?
2: Наши, да.
1: Но никак ничего не мог найти. В итоге психанул и отдал составлять человеку за деньги. В итоге защитил диплом на 5. Ну, проблематика приказного производства в гражданском процессе. Неужели нельзя выбрать?
2: Ты понимаешь, такая проблематика такова, что даже тяжело найти проблематику.
1: А, так в этом и есть главная проблематика. Это как корабли лавировали.
2: Это такая юридическая матрешка.
1: Проблематика.
2: Друзья мои, что вы делали длительное время, это все оказалось зря, бесполезно или даже вредно? 8926-007-1037. В МАКС пишите и в группу Радио Максимум ВКонтакте обязательно.
1: Какая актуальная тема для 1 сентября.
0: Шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
4: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Волчак и Шуманский.
1: The Killers, Jenny was a friend of mine. 8.19, ребята, все зря вы рассказываете, как вы осознали вред или бесполезность чего-то, чем вы занимались такое долгое время.
2: Старичок Ялта три месяца участвовал во всех аудиоконкурсах Радио Максимум ради планки для номера. Она же рамка. И все зря.
1: Встал в планку. Что, не выиграл ни разу?
2: Ни разу не выиграл.
1: Старичок из Ялты ни разу не выиграл рамку для автомобильного номера.
2: Выходит, что так, но хочу обнадежить. Выигрывает всегда кто-то один, а это значит, что 99% как и вы, старичок, никогда не выигрывали.
1: Блин, проблема.
2: Но шанс
1: жалко,
2: есть.
1: Жалко старичка. Он же, понимаешь, старичок. Возможно, слушай, не так долго ему осталось.
2: Приносит ли рамка для номера... приобретенная из жалости счастья, вот в чем вопрос.
1: Слушай, ну и любая рамка хороша, если она...
2: Выбирай на вкус.
1: Выбирай на вкус. Настя, 4 года учился на эстрадно-джазовом. У меня все, пишет Душнила. А пригодилось, вот сейчас вам написал. Видите, 4 года ради одного сообщения. Ну ты как человек, который занимается музыкой всю свою жизнь, эстрадно-джазовый, да или нет?
2: Ну это же для удовольствия.
1: Зря или кайф?
2: Нет, ну смотри, человек изначально хочет классно играть на инструменте. Он заканчивает эстрадно-джазовое и начинает классно играть на инструменте. В этом весь смысл.
1: Ну эстрадно-джазовый, это мы из джаза? Это
2: в том числе. Но эстрадно, это еще вот туда, в попсу уклон немного.
1: Единственная моя.
2: Значит, ты, Игорь Борода, зарабатывал много денег. Но, так как все отжимала жена, бросил это бесполезное занятие, теперь просто зарабатывает.
1: Зарабатывает для своего удовольствия.
2: Делитесь.
1: Друзья, делитесь и делитесь своими историями. В первую очередь, 8926-007-137, мессенджер Макс, о том, что вы делали зря или бесполезно.
2: Мы сейчас тоже заработаем на рекламе кучу бабла, потом послушаем Red Hot Chili Peppers.
1: Потом потратим их на Red Hot Chili Peppers и Simple Plan.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
13: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
14: ОСАГО в Альфа-страховании.
15: Вот настоящий порядок.
16: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
12: Красота-то какая! Лепота!
17: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
18: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
19: А в ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.

0: авторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Да все нормально.
8: Что?
7: А что?
8: Перевозки – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС-Татнефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС-Татнефть. Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Запад.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шуманский.
1: Это были Simple Plan, You Love is a Lie. Лай собачий, конечно. А мы сейчас поговорим с вами о кошачьем мяуканье в новостях.
0: Новость на радио Максимум.
2: А все потому, что мяукать оказалось полезно для вашей психики.
1: Да-да-да.
2: Девушка
1: мяу-мяу-мяу.
2: Девушка-психотерапевт, ее уже видео разлетелось по всем пабликам возможным, советует использовать мяу вместо слов, когда эмоции у вас зашкаливают.

0: То есть, когда тебя кто-то бесит, ты на него мяу, мяу,
1: хочешь,
0: мяу.
1: Хочешь, например, да, проораться,
0: значит, промяукаться.
1: Помогает пережить стресс без слов, ни с кем не ругаться при этом. Согласись, что мяу не несет никакого смыслового подтекста, и ты просто промяукаешься и никакой гадости не скажешь. Что нужно? Тревожно мяукать, если тревожишься, мяукать агрессивно, если злишься. То есть, менять интонацию.
0: Так.
1: Партнер считывает тон твоего мяукания и отвечает тем же без лишних объяснений. Через пару минут звуки превращаются в нормальный разговор, а эмоции проходят.
0: Это что-то новенькое, честно говоря.
1: Надо попробовать протестировать все-таки.
0: Обязательно займемся этим на досуге. Как говорится, хорошо быть кисою,
1: ага.
0: Хорошо собакою. Сэкономили

0: Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
1: Реклама.
2: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Шуманский.
1: Ну, Джо, ну, спел как соловей просто, end of beginning. И главное, что все зря, понимаешь? Вот он не знает же, что он поет, зачем он это делает. Ребята, у нас сегодня такая тема в этом часе, все зря, когда вы осознали вред или бесполезность чего-то, чем вы занимались очень долгое время. Мы сейчас не говорим про школу, конечно же, это совершенно другое. В школу надо ходить, там надо учиться, если вдруг нас сейчас слышат.
2: Антон, дети с родителями. Полгода шпилил в онлайн-игру.
1: Так.
2: Это я читаю, если что.
1: Кого?
2: Стоило ее удалить, как сразу освободилось время для чтения, спорта, просмотра фильмов. Да еще и на работе стал более внимательным. И даже добавили зарплату.
1: Ничего себе, вот это хорошо.
2: А то может быть, Антон, нужно было полгода вот там зависать, чтобы все ощутили разницу вашего поведения во время шпилинга и до, и после, соответственно.
1: Что шпилинг — это теперь официальное название для гейминга в России. Вот чем занимаешься? Ну, я, у тебя хобби есть? Шпилинг. Ну, в смысле, я играю в онлайн-игры.
2: А песня даже про шпилинг есть, знаешь?
1: Давай, какая?
2: Шпилинг.
1: Oh, nothing more than шпилинг. Trying to forget my шпилинг.
2: Одноклассницы моей.
1: Так, хорошо. Иван работал когда-то в пенноваренной компании. Занимал в магазинах так называемые золотые полки. Размещал оборудование за сумасшедшие деньги. А все зря. Традиционная розница накрылась медным тазом.
2: Золотая полка, золотая.
1: Золотая полка, да. А что еще? К прошедшим новостям. Это нам Вася Камушкин. Друзья, ну я думаю, что на этом, в принципе, можно остановить наши излияния на тему того, что все зря. А в новом часе будет новая тема, где все будет не зря.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуман».

0: Музыкально. Радио Максимум. Музыка, которая заряжает. Реклама.
1: Встречайте. Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
2: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-32-44-741.
4: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdevelopment.ru.
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра,

0: остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
1: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар автостекло, заменим быстро и легко.
4: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками. И думала:
7: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
6: На Московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
8: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Утреннее шоу на радио «Максимум» продолжается, ребятки.
1: Здорово!
0: С вами Чак и Шиманский, Дмитрий, вот он там сидит. Сегодня 1 сентября, а это значит, что наступила осень и наступил новый учебный год. Температура, кстати, для нового учебного года очень хорошая, плюс 18 градусов. Я не знаю, как такую температуру можно учиться, непонятно.
1: Но не наступили адские пробки, всего 3 балла в Москве.
0: Странно, да?
1: Чтобы не сглазить, не буду особо там рыскать.
0: Возможно, все дети отправили в школу своим ходом.
1: Не исключено.
0: Хорошая погода, сказали родители, иди пешком.
1: Прогулялись, да.
0: Прогуляйся,
1: подышь. А мы с вами вынуждены поменять тему, потому что что долго рассасывать предыдущую, целый час говорили. И сейчас пора все-таки обратить внимание на День знаний, 1 сентября, дети в школе, все дела, да и в институте вообще-то, да?
0: Да нет, ну все учатся так или иначе.
1: Ну и вообще глобально, вот если так подраскинуть мозгами, а что мы самого полезного вынесли из школы?
0: Микроскоп?
1: Это уголовное преступление.
0: Нет, мы для опытов.
1: Из знаний, если взять. Не знаю, вот у меня биология хорошо в школе шла.
0: Да, а я вот английский вынес. Больше ничего особо не помню.
1: Ну, плюс еще социализация. Вот мне кажется, мы и ты тоже, и я вынесли из школы способность налаживать контакт с людьми.
0: Нет, вообще школа — это школа же жизни, в конце концов. О том, как ты будешь дальше вести себя в обществе, это все закладывается, фундамент именно там, в школьные годы, чудесно это сказать. А все эти предметы, конечно, они тоже важны, ну, кроме математики. Не, ну там тоже есть свои плюсы. Не, все, что мы знаем сейчас, это мы с тобой выучили в школе. Ну, согласись, Шиманский.
1: Именно.
0: Все, что вот есть у
1: нас. В институте было не до учебы уже. Что самого полезного вы вынесли из школьных лет?
0: Давайте, ребята, пишите 8926-007-103-7 в мессенджер Макс. Мы будем все это читать в эфире, да, и вы станете знамениты, меня всю страну. Также будем делать это все под музыку. Из музыки у нас сплошные отличники сегодня. Группа Korn, The Flappard и Daughtry, Travis, Queens of the Stone Age, 30 Seconds to Mars, Scorpions, боже мой, Good Charlotte, Mick Jagger, Lenny Kravitz, прямо сейчас, The Rasmus, No Fear. Не надо бояться, идите в

0: Шуманский.
1: Это Мик Джаггер и Ленни Кравиц. God gave me everything. Бог дал тебе все, что ты хочешь, и школа тоже тебе много чего дала. Что самое лучшее вы вынесли из школы? Я имею в виду не предметы какие-то, не микроскоп, как мы говорили чуть выше, а какие-то знания, да, может, какие-то, я не знаю, умения. Ну, рассказывайте, кстати, сегодня.
2: Александр вообще ставит сомнение важность школы. Он говорит, вынес только то, что школа это вообще не показатель, а не слишком большого мнения о себе. Максимум от них это заложить зерно знаний. Так. И это зерно взойдет в других учебных заведениях.
1: А если не взойдет?
2: Ну, все тогда. Будешь писать на максимум утром.
1: Доброе утро. Тот вопрос, который я хотел с утра спросить, вместо того, чтобы хорошего вынесли из школы, что в столовке сегодня дают? И вот,
2: о,
1: пожалуйста.
2: Да, это интересно.
1: Жожо Ба напишет, в школе самая вкусная столовая. Вы только вспомните, как они делают эти котлеты. Боже мой. Которые тают во рту. Чай не берите. Чай только для избранных, для учителей. Эти огромные, помнишь, чаны, на которых было красной краской.
2: Было дело.
1: Чай, там вот кофе. А кофе вот этот потрясающий какао, который непонятно каким образом был сделан.
2: Но это детский капучино.
1: Детский капучино. Причина всех...
2: Причина всех причин.
1: Всех расстройств ЖКТ. Во время учебы.
2: Нет, кстати, вот ты знаешь, не припомню.
1: Не было у тебя такого?
2: Все по ГОСТу, понимаешь?
1: У меня было один раз в школе такое, что, честно говоря, даже и вспоминать не хочется.
2: Энергетики у нас вынес Павел из школы. Наверное, бодрый сейчас сидит.
1: Энергетики. Вот так вот надо сказать.
2: Энергетикин.
1: Так, помню, в 11 классе вынес на плече первоклассницу с колокольчиком на последнем звонке и покатал ее по школьному двору. А меня сфотографировали и в местной газете напечатали. Ну, ничего себе!
2: Вася, это местная, это московская газета? Я правильно понимаю?
1: Это местная знаменитость, я бы так сказал. Да, ребята, что вы вынесли хорошего еще из школы? Напишите 8926-007-1037 в мессенджер Макс.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Иногда слушаю, да, Disturb, такое ощущение иногда, как будто кот сожрал, да, кусок шерсти, пытается его отхаркивать. И вот эта вся история, примерно...
2: Ну, это Scoff Music, да.
1: Дэвид Дреймонд, да.
2: Это кашель по утрам, так называемый.
1: Друзья, да, батя проснулся в 6 утра, начинает там что-то готовить на кухне. Вот эта вот история. Друзья, что полезного вы вынесли из школы, рассказываем сегодня в этом часе.
2: Из школы я вынес первые навыки бизнеса, пишет Игорь. Я бежал и доставал девчонок. А ботаник, которым нравилась эта девчонка, типа бил меня. Я, конечно, со слезами отступал. Он красавчик и защитник.
1: Так.
2: Побил хулигана, там у них любовь. А у меня деньги в кармане от ботаника.
1: Вот такие вот схемы они мутили в школе.
2: Схематозина.
1: Ничего себе, как круто. А я из школы вынес нервную систему всего педагогического состава, пишет там Максим. Даже на встрече выпускников 20 лет спустя подошла завуч и говорит: не помню твоего имени, Максим, но это же ты ходил весь в шипах. А я реально ходил в цепях, на пульсниках, с шипами. И первый, кто пришел в голову в гриндерах. Эх, было время, пишет там Максим.
2: Да.
1: Сейчас, конечно же, у Максима более... такой приличный нормистовский вид.
2: А ты можешь себе представить, что я ходил в гриндерах и в балахоне «Пантера»?
1: Получается, то ты, тоже своего рода Максим?
2: С Филиппом Ансельмо.
1: То есть, с Филиппом Киркоровым.
2: С Филиппом Ансельмо. Ну, то есть это, ну, это глубокий девятый, а то и восьмой класс.
1: Ну, как, на тебя смотрели косы твои преподаватели?
2: Ну, скажем так, это не соответствовало как-то вот виду.
1: Потому что у тебя снизу был ты металлистом, рокером и аутло, а сверху у тебя голова ботаника.
2: Ботаник, да. И вот этот
1: все микс. Не понимали, что это за фрик такой.
2: Причем я мог тебе спокойно «Пантеру» напеть. То есть если ты меня проверил и сказал, ну, поясни за шмот.
1: Представь, ты пришел в майке «Пантера» на эфир утреннего шоу на Радио Максимум, и я тебе говорю, три песни «Пантера» быстро, прямо сейчас.
2: А давай лучше напою.
1: Так. Подожди, это все три песни?
2: Следующая.
1: Это я знаю.
2: А третья — медляк.
1: Похоже на Металлику чем-то, ребят.
2: Очень вот похоже, кстати,
1: эксперт,
2: да,
1: в области музыки группы «Пантера» Дмитрий Шуманский прямо сейчас в эфире. А вы, ребята, будете сейчас экспертами в области рекламы, после чего «Скорпионс» и «30 Seconds to Mars».
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не

0: граница. Страной сделки купли-продажи 12+.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
6: В ленте.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5-телефон-холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
8: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
9: Влад, ну ты опять начинаешь.
8: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
11: С первой ноты.

0: Шуманок и Шуманский.
1: 30 seconds to Mars, a beautiful lie. Красивая ложь. Мне надеюсь, что этой лжи в вашей школе будет меньше, чем нужно, да? Ну, разные бывают школы, согласись.
2: Слушай, ну иногда нужно в школе уметь привирать, потому что
1: там
2: это
1: тоже
2: часть... Это,
1: согласись, что там тоже этому учат.
2: Учат, да, потому что... А как не учить, когда у тебя, ну, смотри, обстоятельства не соответствуют твоему возрасту?
1: Не соответствуют действительности.
2: Ты ребенок, который хочет играть.
1: Конечно.
2: Тебя заставляют учить химию.
1: Не дай бог.
2: На этом стыке рождается необходимость врать.
1: Да.
2: Что ты понял, что ты выучил. Или литература, вспомни с наушником.
1: Если врать, то врать красиво, как делал Джаред Лето.
2: Поэтому вынести навык из школы, я называю это навык эффективной коммуникации. Потому что слово «ложь», оно как-то слишком уж ранит.
1: Да, а эффективная коммуникация?
2: А эффективная коммуникация. Потому что главное, как результат.
1: Боже мой, ты такой эксперт в области всего, Дмитрий Николаевич Шуманский.
2: Это ложь, конечно.
1: Давай новости уже.
0: Новость. На радио «Максимум».
2: Но эксперты назвали месяцы, в которые лучше всего искать новую работу. И я вас
1: вот оно.
2: Всех поздравляю, дорогие мои. С другой стороны, тревожникам я не завидую, потому что сейчас они, конечно, полностью мобилизуют всю свою психику.
1: И слуховые.
2: Истории. Значит, именно сентябрь и чуть-чуть октябрь.
1: То есть, начиная с сегодняшнего дня.
2: Да, это лучшее время, потому что, как говорится, в компаниях назрела необходимость в кадрах.
1: Mm-hmm.
2: И вот сейчас все уже повылезали, все повыползали, все HR-щики вернулись уже из своих Анталий и начинают подбирать экспертов, сотрудников. В общем-то, окна эти, почему длятся всего пару месяцев? Потому что и процесс поиска тоже достаточно стремительный. Что там, если есть какая-то в компании вакансия, ее нужно срочно закрывать, да, то есть в любом случае это будет сделано. Поэтому если вы мечтали до этого поменять работу, и у вас уже пора обновить резюмешечку, вот прям 1 сентября лучший день для этого.
1: Друзья, ну конечно, теперь вы знаете, чем сегодня заняться на своей работе. Искать работу.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая, лепота.
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
12: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с СОС-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
13: Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис СОС-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру».

0: и Шуманский.
1: That's right, the bottom. 9:43 утра. Ребята, что хорошего вынесли из школы? Рассказывайте в этом часе.
2: Доброе утро, Чака Шуманский. Привет, Сергей. Он из школы вынес пластинки с урока музыки.
1: Так.
2: А училку, помню, мы звали Диджей Петровна. Она оставила на пластинке Баха, Моцарта. Ну, а я стащил их, чтобы как фрисби запускать. Помню, одна в маршрутку прилетела. Всем добра, самый добрый таксист из Воронежа.
1: Да, училку в Диджей Петровну, конечно же, знают все.
2: Пластинки классные штуковины. Знали бы вы тогда, что сейчас эти пластинки обретут двойную ценность.
1: На вес золота, там
2: еще? Ну да, там же еще издание имеет значение, кем выпущено, когда выпущено. Есть какие-то там издания, которые особенно ценятся у коллекционеров. Да и плюс что, музыка вечная, Бах, Моцарт, это то, что... прокатит на любом дискоче и через 100 лет.
1: Трах-бабах. Друзья, если вам нравится музыка, слушайте Радио Максимум. Если вам нравится общаться, пишите нам на 8926-007-103-7 в мессенджер Макс. Если вам нравится, я не знаю, записывайте аудио, то следующий час как раз для вас.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% – отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: О, специализированный застройщик Гудсити. Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
4: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Есть два типа людей. Одни говорят:
8: «Смотри у меня!»
7: А другие:
9: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
7: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Доброго утра, друзья!
1: Здорово!
0: Всех с началом осени поздравляем мы с Дмитрием Шиванским. 1 сентября, это сегодня, напоминаю, для тех, кто только что проснулся и не шарит, не понимает, что происходит. Плюс 20 градусов, уже облачно.
1: Ура!
0: С прояснениями в столице жара.
1: Жара и отсутствие пробок, 3 балла, это вообще ничто. Смотрю на карту и просто... Ну, радуюсь. Надо было сегодня на машине ехать.
0: Ну, а что ты?
1: Да что-то я
0: пожалел.
1: Стрессанул что-то.
0: Ну, понятно.
1: Думал, все-всех повезут. Но это не повод расстраиваться, потому что у нас есть возможность с вами сегодня хорошенечко в этом часе оторваться в рамках аудиоконкурса. Все условия расскажем как родным, ничего не утаим. Приз у нас тоже будет абсолютно крутейший.
0: Да мы им пока не скажем, какой.
1: Нет, это секрет.
0: Ну, а за музыкой тоже, как говорится, в очередь долго стоять не придется. В этом часе Garbage, Fatboy Slim, Panic at the Disco, Blondie, Eagle Eye Cherry, My Chemical Romance, Oasis, прямо сейчас Papa Roach. Как ты думаешь, какая песня? Правильно.
1: Последний курорт.
0: Последний отдых в Париже.

0: Шулшак и Шуманский.
1: У Эдис, she's electric. Но если человек хочет быть электриком, да, вполне себе профессия такая довольно достойная. Кто же ему запретит?
2: Самое время выбирать профессию. 1 сентября, все дела. Но у нас, у взрослых, самое время начать аудиоконкурс.
0: Поговори мне тут. На радио Максимум.
2: И выиграть в нем 2 билета на чемпионат России и Москвы по суперкроссу. Уже совсем скоро в Крылатском сойдутся лучшие мотогонщики России. У тебя есть шанс увидеть безумные скорости и опасные трюки своими глазами, побывать в техническом парке перед заездами и приятно провести время в зоне отдыха и развлечений для всей семьи. 5-6 сентября. Стадион технических видов спорта в Крылатском.
1: Друзья, ну это заявка на победу, я бы даже так сказал.
2: Я бы сказал, это врум-врум.
1: Врум-врум. Друзья, вы нам должны прислать аудиосообщение на 8926007137 в мессенджер Макс и выполнить специальное задание. Что это за задание будет сегодня?
2: Вы знаете, я завтра уеду.
1: Да, Дмитрий Николаевич Шуманский отправляется в довольно продолжительную командировку.
2: Возможно, вернусь 8-го.
1: Если вернешься.
2: Но 9-го 100%.
1: Но чтобы подстраховаться...
2: Нам нужна замена.
1: Мы решили на всякий случай. Дмитрий Шуманский просто вспомнил, что он 1 сентября...
2: 18-го года?
1: 1918 года шел сюда, в студию «Радио Максимум».
2: От станции метро «Октябрьское поле» и слушал Чака. Он тогда сидел в эфире один. У него, к сожалению, на тот момент... уже не был ведущий, это был переходный период.
1: Переходный возраст, да. И я искал себе напарника, и вот Шуманский шел от метро пока сюда, у меня слушал, и пришел.

0: пришел сюда в итоге, да, на радио, и стал ведущим. Стал ведущим, до сих пор сидит, я не знаю.
1: Если не было никого.
0: Я не знаю, как его выгнать. Мы уже его туда. И вот решили в командировку отправить куда-нибудь. Знаешь, такую. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что.
1: Ну, тогда давайте, может быть, вы запишете свою аудиодемку. Демка это что? Это демонстрация ваших способностей.
0: А ты же как раз шел демку-то писать.
1: Да, я шел сюда записывать с тобой демку.
0: Вот, демонстрационный такой маленький прямой эфир утреннего шоу. Давайте вы запишите тоже какую-то демку, которая даст нам понять, что вы достойны быть ведущим утреннего шоу на радио Максим.
1: До 10 секунд хронометраж, потому что дольше вообще, я вам вполне секрет раскрою, никто не слушает.
0: За 10 секунд можно такого натворить. У-у-у, дорогие друзья.
1: Либо 8, ничего.
0: 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Присылаем свои демки нам в мессенджер Макс.
1: Демки снимайте плавки.
0: Вот, видите? Ну, как оно идет, мы тут без этих шуток будем дурацких, дебильных. Друзья, присылайте свои демки и получите два билета на мотокросс.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Радио

0: Шуманский.
1: Это были My Chemical Romance с песней «Хелена».
2: Ничего себе ты задал.
1: А представляешь, как, да, вот ударение, сколько меняет вообще весь смысл слова. Друзья, у нас сегодня непростая задача, она такая щекотливая. Дмитрий Шуманский отправляется в командировку, и мы хотим найти ему, ну, как бы, в кавычках, замену. И вы присылаете нам свои демки на ведущего утреннего шоу на радио «Максимум». Начнем, пожалуй, с классики жанра «Дэн Глоуб». Давайте послушаем.
3: Здравствуйте, нет, не похож голос. Нет, не работал. Я пишу демки для Димки и Мишки.
1: Демки для Димки. Найс. Роман.
4: Доброе утро.
1: Это специально обученный мужик в автовопросе.
2: Очень хорошо звучит.
1: Да, молодец. Зевать тоже надо правильно уметь. Владимир Ман.
4: Короче, как-то так. Вы меня поняли, да?
2: Ну, хоть хорошо.
1: Так себе представляет
2: так
1: работу.
2: Так большинство людей говорит, в принципе.
1: Работа ведущего на радио. Роман.
5: Всем утреннее приветяо, как говорят в Китае. Забрезжило солнышко в окне. Вы на максимальной волне.
1: Надо немножко переварить, потому что так сразу с лёд это нельзя. Ну что скажешь,
2: ну, Шуманский,
1: ты,
2: ну,
1: должен,
2: смотри,
1: ты должен охнуть.
2: Есть набор вот первичных ассоциаций. Да, вот это вот, максимальная волна, это очень избитая история, согласись.
1: Ну то хорошо. Есть,
2: нужно как-то...
1: Ну мы тоже этим страдаем периодически.
2: Но это же троллинг.
1: Ну, а, да?
2: Какой полнейший.
1: Я-то думал, Дмитрий.
6: С вами сегодня Дмитрий Николаевич, только не Шуманский, а Маяцкий. И я... Подсиживать тезку не буду.
1: А Маяцкий Акопянский, я бы даже так его назвал.
2: Конечно, не Акопянский.
1: Нет, ну это кто знает, чем тут все закончится. Константин. Прости, господи.
7: Эй, дрин-дин-дин, я ведущий Константин. К вам на максимум приду. Всех я всех развеселю.
1: Легкая умпа-лумповость, да, присутствует в этом композиции. Друзья, ну я смотрю, тут все наши постояльцы, наши гостиницы у дороги, собственно говоря. Хочется каких-то новых, может быть, свежих голосов, да? 8-9-2-6-0-7-100.

0: 103.7. Если давно мечтали стать ведущим утреннего шоу на радио Макс, вот он ваш шанс, друзья. Представьте демку прямо сейчас. Прямой эфир нашего аудиоконкурса. Во-первых, получите удовольствие. Во-вторых, получите два билета на суперкросс.
1: И уже там удовольствие.
0: Ну, да.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее поведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Нужен повод для хорошего настроения? Словитый на Авито – это просто. Заходите на Ловиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Ловита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
6: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
7: Вот, ну ты опять начинаешь.
6: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Вот дают. Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Сегодня дают два билета на Суперкросс, дорогие друзья. Это совсем скоро, 5-6 сентября в Крылатском будут вот эти все дела. Но задание сегодня еще более крутое. Вы присылайте нам демку на ведущего утреннего шоу на Радио Макса. Шуманского мы отправляем в командировку. Нужен кто-то достойный.
2: Нужно как-то извернуться, его. Как-то сделать это интересно, по-другому, не как я, например.
1: Ну, так как ты, не получается ни у кого.
2: Но, с другой стороны, как я тоже довольно легко
1: сделать. Я думаю, тот, кто метит больше всех, это Вася Камушкин на твое место. Причем, если говорить серьезно, то пожалуйста.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами я, вы сами знаете, кто со мной. Всегда скандалы, интриги, расследования. Покажу, расскажу все, что скрыто. От души душевно, за душу, в душу. Воткну хорошую музыку.
2: Ну, я вдруг подумал, а...
1: Ну, аутентичненько же.
2: Смотри, аутентичненько, но смысл ли в том, чтобы просто много говорить? Вот, по-моему, у нас не самое скорострельное в этом смысле шоу.
1: Не самое разговорчивое.
2: Да, я знаю такой тип ведущий, который прямо сейчас готов.
1: Кавказский такой, да, легкий, восточный налет.
2: И просто развлекательного типа.
1: С налетом пахлавы. Игорь.
4: Не надо нам замена. Сказать вам почему. Мы любим вас обоих и по одному. Все, ждем.
1: Жю, видишь какой, как батя тебя буквально отправил. Антон. Страницу перевернул.
5: Могу спеть, могу сплясать, могу в группе поиграть. Ваш эфир еще не знал, есть диджей Универсал.
1: Диджей Универсал,
2: Антон Медведев. С выдумкой, с музыкальным сопровождением.
1: Играет, главное, в каждый аккорд попал. Иван. Иван Иванович.
6: Hello, всем утра и бобра. Сегодня мистер Краули предоставит шанс от скуки в ночь разлуки, но лишь тому, кто целый год и не курит, и не пьет.
2: Ну, год мало.
1: Ты настолько долго в командировке? Нерванька.
7: В эфире утреннее шоу на Радио Максимум. Круто, мощно, громко. Вообще,
1: будь здорова.
2: Ну, неплохо, кстати, идем. Я думаю, что уже вырисовывается потихонечку.
1: Да погоди, я не знал, что такой будет наплыв.
2: Шквал у нас, да?
1: Давай еще Константина и это самое.
2: И того.
1: О, нету долго.
2: Я о чем и говорю.
1: Как его обрубил. Друзья, ну что, в следующем выходе мы узнаем, кто же получит два билета на Суперкросс и станет претендентом, давайте, да, назовем так, на ведущего утреннего шоу на Радио Максимум, пока Шуманский будет в командировке.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты»

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Мог бы Мэттью Белми стать ведущим утреннего шоу на радио «Максимум».
2: Голос высоковат.
1: Высоковат, мне кажется, да. Все бы повыключали нафиг. Ну что, друзья, у нас набралось энное количество людей, которые принимали участие в аудиоконкурсе. Хотелось бы их прослушать и выбрать уже победителя или победительницу, которые присылали демки для того, чтобы стать заменой Шуманскому на случай командировки, которая случится уже завтра.
2: Но нужно иметь про запас все равно.
1: Конечно,
2: людей.
1: План B, давай так назовем.
2: Yes.
1: Александр.
3: Я тут щебеночку развожу по Мурманской области. Не знаю, как насчет демки, но за билетиками-то я уже выехал. Я вот не понимаю, вот он шел записывать демку и остался у вас там сидеть на года. Так демку-то он записал, мы это не поняли.
2: Записали фигню.
1: Демка? Фигню записали?
2: Да, ее, кстати, надо найти где-нибудь.
1: Я, честно говоря, не помню вообще этого момента.
2: Потому что записали фигню, сами поняли, что фигню записали, и в итоге...
1: Сказали, иди работай.
2: Поняли, что демка — это не то, что настоящая работа.
1: А, так что мы тогда сейчас занимаемся этим всем?
2: Ну, почему-то требуется везде демка. Причем, если бы у нас сейчас с тобой стояла задача записать ее, реально, мы бы вряд ли справились.
1: Да ладно, перестань, о чем ты говоришь. Мы же лучше. Михаил Данилов тоже неплох.
4: Доброе утро, Максимум. Вам вещает Шумиха. Ну что? Круто, мощно, громко, все вместе. Понеслось.
1: Ну, Шумиха, хорошо же.
2: Шумиха прикольно.
1: Диджей.
2: Забираю.
1: Евгений.
5: Всем привет на Максимум. Меня тоже зовут Чак. Добро пожаловать на шоу Чак-Чак.
1: Ну, новое утреннее шоу.
2: Это свежая шутка, хочу сказать. Как вы понимаете.
1: Почему мы? И, конечно же, попадает в наши сети женщина по имени Рулевая. Хотя сомневаюсь, что это ее настоящее имя. Давай слушать.
6: Всем привет. Вам не кажется, что на радио Максимум давно не хватало крепкой женской руки? С вами Ольга Рулевая. Пристегнитесь и поехали.
2: Тут, в принципе, есть возможность порулить у нас. Одни мужчины. Просто будете вращать штурвал туда-обратно.
1: Не, ну давай так, чуть поменьше курить, да, чуть поменьше пить, и голос будет идеальный в рулевой.
2: Но это стильный блюз, он тоже вполне себе.
1: Ну мы же тут не в блюз-кафе играем, как говорится.
2: А мы только заиграем.
1: Ну что, кого выбираем?
2: Давай рулевую. Нас тут девушки всегда в цене.
1: А вот так вот, нас на бабу променять.
2: Конечно. При первой возможности.
1: Давайте поздравим.
2: Ура!
1: Рулевую с победой в нашем аудиоконкурсе.
2: И радио «Максимум» дарит тебе два билета на первенство и чемпионат Москвы по суперкроссу. Главные российские мастера мотокросса уже готовят свои байки. Тебя ждут резкие повороты, внезапные трамплины и сложные препятствия, а также лаунж-зона, фуд-корт и множество развлечений для всей семьи. 5-6 сентября, стадион технических видов спорта в Крылатском.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: шоу «Чак и Шуманский».
1: Panic at the Disco по завершению утреннего шоу на радио Максим. Это то, что нужно, я бы сказал.
2: Но мы потихонечку отступаем для того, чтобы музыка стала главным вашим проводником в этот наступающий стрессовый для всех родителей, безусловно, день. Надеюсь, что она немножко скрасит вот этот момент, когда вам нужно снова входить в этот беспощадный режим.
1: Ходите!
2: Работа, учеба.
1: Не, ну 1 сентября есть 1 сентября, дорогие друзья. Все, дальше 2 сентября. Потом третий.
2: Кстати, Новый год на носу
1: четвертый,
2: практически.
1: Новый год на носу, да, поэтому готовьте, Саня.
2: Время так летит,
1: уже
2: что...
1: Уже не летом, а осенью.
2: Да, глобально, что Константин Михайлов вас встретит дальше на пути, это следующий босс.
1: Также у нас на этой неделе, по-моему, неделя группы The Rolling Stones.
2: Yes, настоящие динозавры рока.
1: У них вышел новый альбом, я, кстати, его целиком послушал, и могу сказать, что старички еще дают жару. Такого, причем
2: ну,
1: неплохого.
2: Классно.
1: Нет, там даже есть кавер-версия песни Amy Winehouse, You Know I'm No Good.
2: Угу. Крутизна.
1: Голос Amy Winehouse.
2: Крутизна. Поэтому слушайте Радио Максимум, наслаждайтесь классной музыкой, пропитывайтесь нашим этим рок-н-ролльным настроением и встретитесь завтра.
1: Скажи. Дмитрий Шиманский отправляется в командировку на целую неделю, поэтому с ним, наверное, во вторник мы уже услышимся. А завтра Чаки Бой один такой. Так что всем пока, до завтра, не проспите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Гейминг.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске выпущен Tamagotchi Ring к 30-летию серии. Миниатюрное Tamagotchi в виде кольца. Теперь виртуального питомца можно носить на пальце. Устройство с цветным экраном и боковыми кнопками. Внутри 30 популярных питомцев. На разработку ушло 2 года. Вместо батареек встроенный аккумулятор.

0: аккумулятор, который заряжается от специального кейса в комплекте. Кольцо в трех цветах – серебро, золото и перламутр. Корпус вдвое меньше оригинального Тамагочи. Цена – около 4200 рублей. Теперь можно кормить питомца, не доставая телефон из кармана. И выглядит это как украшение. Тренды на 90-е возвращаются. Ждем фишек. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

Люди, когда им за 80, копают грядки на даче, ворчат на молодежь, просят научить их пользоваться смартфоном. А чем в этом возрасте занимаются The Rolling Stones? Радио «Максимум» представляет «Неделя».

0: The Rolling Stones. Свежие треки с нового альбома Foreign Tones. Легендарные хиты от 60-х до 20-х. А еще подборка интересных историй о легендах рок-музыки. Знаешь, почему Мик Джаггер так и не познакомился с Элвисом Пресли? Как роллинги сражались с британскими парикмахерами? Как они породнились с Iron Maiden? И много других неожиданных фактов о Джаггере, Ричардсе и компании.
1: This is Keith Richardson.
2: Hi, this is Mick Jagger, and I'm glad you're listening to Radio Maximum.
0: Слушай специальную неделю The Rolling Stones с 20 по 26 ноября на Радио Максимум. Реклама.
3: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
4: Влад, ну ты опять начинаешь.
3: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
5: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв» – первый автомобильный телеканал для зрителей старше 16 лет.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

на максимум. Неважно, как проходит день. Главное – держать

0: Неделя с группой The Rolling Stones на радио «Максимум». Казалось, что вышедшая в 2023-м пластинка «Hackney Diamonds» станет лебединой песней группы, ведь Мику Джаггеру и Киту Ричардсу в тот момент уже было по 80. Но роллинги и не думают уходить на пенсию. В июле 2026 года они выпустили еще один, уже 25-й альбом «Foreign Tones». Вот что о боевом настрое группы говорит Ричардс.
1: «Мик в последнее время, очень продуктивен. Это одна из причин, почему новый альбом вышел так быстро. Мика теперь...»

0: Пик остановишь. Инерция от Hackney Diamonds получилась мощнейшей. Так что следующая пластинка, по сути, стала ее продолжением. Я просто дал ситуации идти своим чередом.
1: Обе пластинки продюсировал Эндрю Уотт, который моложе Роллингов более чем на 40 лет. По словам Ричардса, он стал для них глотком свежего воздуха и хорошим пендалем.
0: The Rolling Stones. In the Stars.

0: обратный отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске 86-летнему австрийскому альпинисту вернули рюкзак и снаряжение, который он потерял 60 лет назад. В августе 1963 года он сорвался в расщелину на леднике. Друзья вытащили его, но ради спасения пришлось сбросить рюкзак. В этом году на высоте почти 3000 метров турист нашел оттаивший ледоруб, фотоаппарат и курительную трубку. Вещи передали полиции. Так они вышли на владельца. Сам альпинист уже не смог приехать, так что рюкзак отдали его сыну. Ледники тают и возвращают вещи спустя десятилетия. Жаль, что вместе с рюкзаком не вернулись 60 лет молодости. Но хотя бы трубка нашлась. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1480.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-Банк» 16+.
7: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точно решений.
8: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО «БТ» не оферта.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18-го, 19-го или 20-го сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
14: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
0: ОККО представляет.
2: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
3: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
4: Это открытие изменит все.
0: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Макси Ньюс. Книги.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Этим летом продажи книг в категории юмора и афоризмов выросли на 60%. Главные драйверы – цитатники из смешариков и древнегреческие мифы, которые взлетели в 2,5 раза благодаря Одиссее Нолана. В топе художественной литературы – бестселлер «Если все кошки в мире исчезнут», 1984 Оруэлла и «Бабушка сказала сидеть тихо». Книги Энди Вейера, «Проект Ава Марии» и «Марсианин» выросли в продажах в 5 раз на волне интереса к научной фантастике. А среди прикладной литературы лидируют «Кафе на краю земли», «Атомные привычки» и «Самый богатый человек в Вавилоне». Похоже, этим летом читали все. От философии до цитат из мультиков. И даже греческие боги теперь в тренде. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов

0: и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БД». Не оферта.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес. Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

неделя с группой The Rolling Stones на радио «Максимум». Мик Джаггер, Кит Ричардс, Чарли Уоттс, Билл Уайман, Брайан Джонс. В таком составе The Rolling Stones заявили о себе и обрели мировую славу. В таком составе они провели почти все 60-е, вплоть до трагической смерти Брайана Джонса. Но мало кто знает о том, что с самого начала был и шестой Stone. Клавишник Иэн Стюарт был первым, кто откликнулся на призыв Джонса о поиске музыкантов для новой группы. Правда, уже через год менеджер Роллингов лишил его статуса официального участника. Мол, тот слишком старый на фоне остальных ребят, не очень подходит под общий бунтарский имидж группы. Да и вообще 5 человек — это максимум, ведь дети не умеют считать до 6. Стюарт не стал устраивать сцен, а покорно отошел в тень. Более 20 лет он оставался рабочей лошадкой, записывал партии органа и фортепиано, пахал на концертах и даже выполнял обязанности турового менеджера. Но не появлялся на промо-фото, не давал интервью и не участвовал в громких скандалах. И так до самого своего ухода из жизни в 1985 году. The Rolling Stones. Honky Tonk.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Это «Максимум». Радио «Максимум» представляет онлайн-станцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки. Коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от культовых российских музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка». Это что-то на родном. Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99.
4: С первой ноты ты знаешь, это максимум.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Если не выспались, а доспать нет возможности, поможет короткая тренировка. Ученые выяснили, 20 минут физической нагрузки работают почти как 90 минут сна. В эксперименте люди сначала не ложились в кровать,

0: 30 часов, а затем крутили педали 20 минут или спали 1,5 часа. Через 3 дня проверили память. У тренировавшихся результат был почти таким же, как у тех, кто все-таки видел сны. Мозг после тренировки не выглядел менее уставшим, но лучше обрабатывал информацию. Это не замена сна, а временная помощь в тяжелый день. Актуально для ночных смен врачей и родителей. Если поспать нельзя, хотя бы быстро пройдитесь. Это не сделает вас выспавшимся, но поможет не забыть, где вы оставили ключи. С вами были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: «Макси-ньюс».

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». Я

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Да что из нормально?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв». Первый автомобильный телеканал для зрителей старше 16 лет.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99.
2: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: обратный отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: новое. Прямо сейчас. Nickelback и John Five. Rattle the Cage.
1: Канадские рокеры анонсировали свой 11-й альбом. Пластинка «Everything Under the Sun» выйдет 30 октября. По словам Чада Крюгера, на этом альбоме можно найти каждую грань группы. Одни песни способны мощно врезать под дых, в других артисты идут на риск и звучат на грани, а третьи напоминают самим музыкантам, почему они так долго занимаются всем этим вместе. Также Nickelback представили миру композицию «Rattle the Cage». В записи принял участие гитарный виртуоз Джон Файв. Прежде он играл в группах Мерлина Мэнсона и Роба Зомби, а в последние годы является участником Мотли Крю. Даем слово Крюгеру.
2: «Rattle the Cage» ощущается как идеальный способ выбить дверь ногой. В ней есть энергия, которой мы насыщаемся каждый вечер на сцене. С нетерпением ждем, когда люди смогут ее услышать.
1: Чат, ты дождался. Новый трек Nickelback под названием «Rattle the Cage» услышат прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
4: ООО «Хедхантер» УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Финансы.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В 26 регионах России супруги с большим семейным стажем получают выплаты за долгий брак. В Москве за 50 лет дают почти 30 тысяч рублей, за 55 – 37, а за 70 – 44 тысячи. В Петербурге суммы выше – 50, 70 и 75 тысяч соответственно. А в Челябинске за 70 лет брака можно получить 150 тысяч рублей. В Ставропольском крае за любой юбилей от 50 до 75 – 100 тысяч. Так что, если вы прожили с кем-то полвека, пора не только праздновать, но и получать бонус от государства. Приятно, когда любовь еще и окупается. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
3: Получилось. Вы вылечили рак?
4: ОККО представляет.
5: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
6: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
7: Это открытие изменит все.
4: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис-м.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
14: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв». Первый автомобильный телеканал. Для зрителей старше 16 лет.
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
16: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Грузовичкой The Rolling Stones на радио «Максимум».
1: 11 декабря 2025 года на YouTube-канале британского диджея Нормана Кука появился новый клип на мэшап его легендарной «The Rockefeller Skank» и еще более легендарный «I Can Get No Satisfaction» от The Rolling Stones. Звучит этот трек вот так. Впрочем, поклонникам Fatboy Slim этот микс был знаком уже давно. Еще с конца 90-х артист играл его на своих диджей-сетах, да и пиратские синглы тоже ходили по фанатским коллекциям. Но об официальном релизе трека не могло идти и речи. По признанию Fatboy Slim, он несколько раз просил разрешения у The Rolling Stones, и Мик Джаггер даже отзывался о мэшапе положительно. Лишь в самом конце 2025 года лед тронулся, и сделка все-таки состоялась. Композиция 25-летней давности наконец-то официально вышла. Поздравляем Нормана Кука и его фанатов. И слушаем песню, за право на ремикс, который он так долго сражался.
0: The Rolling Stones. I Can Get No Satisfaction.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум. Максимум.

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет, в эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Немецкий дизайнер сшил гавайскую рубашку, которая защищает от ИИ-камер видеонаблюдения. Яркие кислотные пятна на ткани ломают контур тела. Алгоритм не может распознать человека и видит только цветное бесформленное пятно. Ирония в том, что узор не рисовали от руки. Его сгенерировал искусственный интеллект. Дизайнер заставил нейросети подобрать паттерн, способный ввести любой ИИ-алгоритм в заблуждение. По его словам, для машины человек – это просто набор визуальных данных, и в этом его слабость. Автор называет себя цифровым волшебником. В 2020 году он создал искусственные пробки в Берлине с помощью фургона, набитого смартфонами. А теперь у него есть рубашка, которая делает человека невидимым для ИИ. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Да что за нормально?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Георгий Чевчук. Лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первый источник. Смотрите «Драйв» – первый автомобильный телеканал для зрителей старше 16 лет.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера.

0: вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Новое. Прямо сейчас. The Strokes. Lonely in the Future.
1: Первый за 6 лет альбом The Strokes вышел в июле и получил смешанные рецензии от прессы. Пока одни критики восхваляют экспериментальный характер пластинки и впечатляющие инструментальные партии, другие ругаются самыми непечатными словами на специфическую обработку голоса Джулиана Касабланкаса. А ведь за многочисленными слоями автотюна порой скрывается весьма смелая и хулиганская лирика. В композиции Lonely in the Future проходится по знаменитостям, которые в разное время копировали его стиль, образ и фишки. Например, по музыкантам Дрейку, Уикенду и Гарри Стайлзу. Или по звезде YouTube Энтони Фонтана. Череда прямых и косвенных подколок сопровождается припевом, где Джулиан повторяет: «Я делал это вчера, я делал это годы назад, я делал это, когда был ребенком». The Strokes со своей новинкой Lonely in the Future. Прямо сейчас на радио.

0: отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
5: С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: радио «Максимум».
1: Now when I was a little boy.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
4: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Барро. Розу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Всем привет, 17 часов, полторы минуты, точное московское время. Сегодня 1 сентября, вторник. Первый день осени порадовал летним теплом. Вчера было, по-моему, прохладнее. Сегодня Всемирный день дактилоскопии. Приложите пальчик к приемнику. Я вас идентифицирую. Международный день приматов сегодня. Как говорится, это я сказал. Здравствуйте, добрый вечер. День японских дельфинов. Сегодня странный праздник такой, узкоспециализированный. Не просто день дельфинов, а день японских дельфинов. Так что все японским дельфинам аригато отзаймаст. День программиста 1С. Что в переводе значит «день программиста одна попа». Ну, в общем, да, квадратная попа. Если на байке прокатился, там, прошел там 1000 или больше километров в день, у тебя железная попа. А день программиста 1С всегда, так сказать, с, ну, тоже где-то железная, да. Соответственно, кто придумал название 1С? День любителей сериалов. Сегодня мой праздник. Не надо мне писать, какие сериалы мне нужно посмотреть. Я их все видел. Также сегодня Всемирный день написания писем. Напишите кому-нибудь письмо. World Letter Writing Day. Причем не уточняется, какое письмо, электронное или от руки, поэтому любое пишите, сойдет. Сегодня день рождения осени. Ну, понятно, что осень... Осень — логичный праздник, логичный праздник получается сегодня, потому что первый день осени, естественно. И сегодня, конечно, день знаний. Ну что, отвели своих маленьких агнцев на заклание российской системе образования? Рыдали или радовались, маленькие глупцы? Маленькие глупцы. Рассказывайте, как все прошло, присылайте свои впечатления, господа взрослые, от того, как ваши мелкие пошли сегодня в школу. Как все было, присылайте впечатления на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. Ну чего, немножечко ау-ау, мне кажется, не помешает. Я имел в виду вот это вот ау-ау. Бонжой в начале вечернего шоу «It's my life».

0: Tears for Fears на максимум. So in the Seeds of Love. 17:11 точное московское время. Добрый вечер, Константин, пишет Роман Белеев. Четко в цель. Мотоциклиста в Колумбии спасла открытая дверь автобуса. Да, ой, видос прислал, как мотоцикл прям влетает в открытую дверь автобуса. Я призываю, конечно, к внимательности. Будьте, пожалуйста, осторожны. Все водители автобусов, естественно. Отличный вам эфир. Спасибо, Роман. Пишите. Сейчас запущу тему вечера. Сегодня она не будет касаться школы, но как вы своих мелких отвели? Как вы своих мелких оптимистов или реалистов? То есть, если рыдали перед школой, конечно, они реалисты. Если они радовались, то они оптимисты. В общем, как вы своих мелких отвели сегодня в школу? Как школа встретила вас? Чего играли на линейке? Там же есть линейка, там первый звонок, последний звонок. Что там сейчас происходит, я уже не помню вообще, потому что это было так давно. И я помню, что это было полное давно, поэтому и не помню. Пишите на Макс, Радио Максим, на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. Рассказывайте, как прошло.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Далее Red Hot Chili Peppers, Give It Away, прямо сейчас Bowling for Soup.

0: Red Hot Chili Peppers, Get Away Now. 17.20, точно московская. Спрашивал у вас, какие впечатления у вас сегодня, если вы отводили своих мелких в школу. Анна пишет: «Привет, Костя, с 1 сентября тебя, это ведь твой праздник. Желаю побольше радостных моментов с твоими студентами». Спасибо. Ай, спасибо, да. Но хорошо, что у меня учебный год 1 сентября не привязан. Я с октября начинаю свой курс очередной вести. Юлия пишет: «Кость, привет, отправляю тебе фото с лицом младшей, там все понятно». И на фотке 4 девочки и 1 мальчик на задней парте на Камчатке. Судя по всему, двоечник. Или наоборот, отличник, тот, который уже все знает, и вообще неинтересно учиться в этом классе. И вот у 3 девочек лица заинтересованные такие. Одна так немножко с опаской смотрит на преподавателя, другая с любовью, с явной. Все девочки чего-то от препода ждут. А одна сидит, вот я пишу: «Только не говори, что это девочка с прямыми длинными волосами между двух девочек на фоне шкафа». Вот одна вот эта сидит с таким лицом, знаешь, там смотрит на преподавателя так: «Ну расскажи мне о жизни что-нибудь, чего я еще не знаю. Ну давай, удиви меня». Игорь Борода пишет: «В 5 утра собираюсь на работу, чё-то скучно. Дай, думаю, своего подколю. Рома, кричу, вставай в школу, проспали, блин». Ему уже 22. «Где цветы, учебники? Тихо, мать, разбудишь, нам хана». Сначала паника, потом ржем. Но получили такие люди от жены. Разбудили.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Куда срочно перенести рабочие чаты?
4: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
5: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
6: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
11: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
13: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Да ш**, изобрали.
15: Что?
14: А что?
15: Перевозки – это задача со звездочкой.
16: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
17: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
16: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
18: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить

0: поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
3: Влад, ну ты опять начинаешь.
2: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799.
5: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

0: Реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
2: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Radiohead Creep.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Песню, которую так заездили, что сам Том Йорк ее просто ненавидит и никогда не исполняет на концертах, хотя все ждут от Radiohead, ну, такие нетрушные фанаты, ждут от Radiohead именно песни Creep. Вот что, собственно, Тома Йорка и бесит. Так, Сол пишет: здорово, братан, как жизнь? Нормально, братан, как ты, чё, кого? Инженер Ти пишет: привет, Кость Саныч, мой младший пошел со словами: смело, товарищи, в ногу. Рост 182, вес 80, 8 класс, норм. Юлия пишет: привет, Костя, Sow in the Seeds of Love — лучший гимн сегодняшнего дня. Пусть помимо знаний нашим деткам, конфеткам в школах привьют любовь, человечность и уважение друг к другу и окружающим. А я сегодня откосила линейку, впервые мелкий уже не мелкий. Достаточно было личного участия в сборах, пошел в 9 класс. Костя, передай ему, пожалуйста, пожелание учиться хорошо и быть в окружении настоящих друзей. Мишка, я тебя бесконечно и сильно люблю. Мама Юля. Ну, чё, Мишка, молодец, хорошо, мама Юля тебя воспитала, до 9 дожил уже хорошо. Давайте сегодня поговорим как раз о 1 сентября, потому что сегодня 1 сентября. Удивительно, с чего бы это? Пришла нам на ум такая тема. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» — «Сентябрь горит, учитель плачет». Родители по ошибке привезли вас на линейку в другую школу. Ваш ребенок так разволновался у микрофона, что зачем-то начал читать стихотворение про новогоднюю елку. А может быть, вы вручили учительнице букет цветов, на который не было аллергия. Делитесь самыми забавными, абсурдными и кринжовыми историями, которые происходили с вами и вашими близкими на 1 сентября. Ваши истории 1 сентября пишите на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. Или в официальный канал Радио Максимум в Максе.
1: Радио Максимум.
0: Но песня посвящается не первоклашкам, а вот уже со второго класса. 1 сентября можно идти в школу, держа в голове мысль: show must go on. Queen на Максимуме.

0: Реклама. Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинская, 127-39-244-741.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине.

0: Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой.

0: Белецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

The Calling Wherever You Will Go. 17:55 минут. Татьяна пишет: добрый вечер, Костя. Это Татьяна. Привет, Татьяна. Два ученика в семье. Один в колледже, другой в 8 классе. Ну, во-первых, за 1 сентября не чокаюсь.

0: А из веселого наш младшенький упорно вот уже 8 лет напяливает галстук не под воротник, а на голую шею. Прикольно, я когда брейк танцевал тоже носил футболку и галстук на голую шею. Футболка была черная с надписью Easy Money, а галстук был ярко-желтый. Но я-то брейк танцевал, а ваш-то в школу пошел. Это потруднее будет, если он не просто поверх футболки, вот так вот, а если там рубашка, пиджачок, но галстук на голую шею, это сильно, конечно, это очень сильно. Сегодня мы делимся историями, короткими, забавными историями, которые связаны у нас или у наших детей, или у детей наших родных и близких, друзей с 1 сентября. Что такого у вас произошло интересного? Чем вы могли бы с нами поделиться? Ну и вот не совсем в тему, но на злобу дня, конечно, Роман прислал видосик, подпись под видосиком. Так, подпись под видосиком «Лето, ты куда?». А на видосе проходит мимо камеры Джаред Лето. Вот под такую музыку.
1: Вот и лето прошло.
0: Не поспоришь.
2: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: В конце этого музыкального часа Пирс ДВЛ. So far, so fake.

18.00. Всем приветики, пистолетики. 1 сентября сегодня в официальном Макс-канале Радио Максимум есть пост, где Курт Кобейн, Джеймс Хэтфилд, Аксел Роуз, Оззи Осборн и многие другие ваши любимые музыканты представлены в школьные годы. Представляете, учиться с будущей звездой? Заходите, Макс-канал Радио Максимум. А в начале этого часа Guns N' Roses. Welcome to the jungle.

The Bravery Belief на максимум. 18.09, точное московское. Сегодня мы вспоминаем интересные истории, связанные с 1 сентября. Оксана Афонина пишет: для меня 1 сентября это всегда праздник, у любимой мамы день рождения, поэтому это всегда счастье, отличного тебе эфира. Спасибо, Оксаночка, мама твоя с днюшкой. От всего коллектива Радио Максимум. Алешка пишет: спасибо вам за бодрый эфир. Просыпал в старших классах 1 сентября. Друзья приходили будить. Смешно. Роман Беляев: в Кринжове история с девочкой, которую закрыли в классе и шарами обделили. Сложно представить. Роман, о чем вы, я не понимаю. Хуже было бы, если бы вы после этого еще добавили, если вы понимаете, о чем я. Николай Николаевич пишет: с моими детьми, слава богу, 1 сентября всегда проходил в штатном режиме. А вот когда я пошел в первый класс 1 сентября 1982 года, меня на школьной торжественной линейке перепутали с каким-то учеником и вручили мне ключ от школы. Огромный бронзовый ключ. Радость переполнила меня. Я себя почувствовал каким-то особенным учеником. Но потом за этим ключом пришла учительница с параллельного класса, забрала его и повесила в своем классе у школьной доски.

0: Мне интересно, что она тебе сказала, когда забирала ключ? Николай Николаевич. Она пришла и сказала: Коля, понимаешь, произошла ошибка. Ключ должны были вручить не тебе. Ты никакой не особенный. Ты обычная серая посредственность. Ключ отдал.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее Мэрилин Мэнсон. Годный кавер на Eurythmics'овскую «Sweet Dreams». Прямо сейчас «Sports Team» «The Drop».

Мэрилин Мэнсон и обещанный годный кавер на Юритмиксовскую Sweet Dreams Are Made of This. Are you gimme finished? Ask. Сегодня мы говорим о 1 сентября, самых кринжовых, самых забавных в нашей жизни. Может быть, кто-то из друзей вам, родных, близких рассказывал, какими вы были, может быть, вам, родные, близкие, рассказывали ваши родители, бабушки, дедушки, каким вы были 1 сентября, рассказывайте. Пишите нам в Max Radio Maximum на номер 8926-007-137. Ну и, конечно, не можем мы не вспомнить самые вот эти вот самые-самые учительские фразы. Помним, да, вот это. Убрали тетрадки, достали двойные листочки. Звонок для учителя. Помните? Стол, карман учителя. Я помню, такое было заявлено нам, когда кто-то порылся, ну, типа, причем из благих побуждений, там мела не было или что-то там, вроде как. Наталья Ивановна, мы у вас в столе взяли кусочек мела. Стол, карман учителя. Вот такое было. Там, ну, типа, если кто-то тук-тук-тук, там головой постучим, а я дневник на стол, завтра с родителями в школу, а я дневник дома забыл, а голову-то дома не забыл. Сейчас только мемчик увидел, там человек с оторванной головой, который держит в руках, говорит: Мария Ивановна, я голову забытую из дома принес. Теперь можно зайти? Или вот это... Ну, давайте, расскажи, все посмеемся. Расскажи, всем вместе посмеемся, вот. Там, Камчатка, а ну тихо. Типа, самый умный, тогда к доске. Вот это помним, да.

0: тишина в классе, еще что-то. Если, а, типа, если надо, я повторю, у меня времени много. Так, все внимательно слушаем рекламу на максимум.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Да ш**, без нормально.
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Алло, ну, как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine. 18:30 с половиной. Говорим сегодня про самые запомнившиеся 1 сентября в нашей жизни или в жизни наших детей, или детей наших родных, близких, может быть. Или если нам рассказывали наши родные, близкие, старшие, какими мы были 1 сентября, пишите в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137 и в официальный канал Радио Максимум в Максе. Иван пишет: «Кость, привет! После первой линейки умудрился ошибиться классом. Но я оказался не один такой. С ума сойти, это было 78 лет назад, а как будто вчера. А ты, Иван, не такой старый для ситха». Я шучу, там не 78 лет назад, 48 лет назад, но все равно пипец, конечно. Срок. Срок, да. Так, Дмитрий Паршин пишет: 1 сентября, ничего особенного, скучно я. Это не ты, Дима, скучно, это жизнь у тебя такая. Владимир, Владислав Сильверстов пишет: максимум, лес рук. Да, вот лес рук, я забыл еще эту фразу, лес рук, конечно. Никита Янин пишет: кто спит, встать. Привет, Кой, всех с праздником. Я как-то попался на эту фразу сквозь сон, слышу сей громогласный приказ учителя. Встаю, протираю глаза, не пойму, чего все ржут. А это западло, кстати, я с таким не сталкивался. Очень, очень такая реально подлая манипуляция. Такой подсознательный такой НЛП немножко. Это когда человек сквозь сон слышит всем: кто спит, встать. Такой я. Палево. Ой, как жестенько, конечно. Владимир пишет: вечернего первосентябрьского. Здорово. Who is absent today? Да, помню, на уроках английского. Who is absent today? В переводе: кто сегодня absent? Грубо говоря, кто что пил. Ксения пишет нам прекрасный: добрый вечер, Константин Александрович. Привет, Ксения. А самый кринж произошел сегодня. В 30 лет поступила в колледж на автомеханика. И нет, не на заочное. Офигеть. Круто. На автомеханика. Класс. Работает директором сети заведений. Вот это еще круче. Интересное ощущение необычного 1 сентября. Всех с Днем Знаний, хорошего вечера, отличного эфира. Спасибо большое, Ксения. Это очень круто. Душнила пишет. Это не я, не обзываюсь, у него такой ник. Душнила пишет: у нас в техникуме физик неготовых студентов отправлял тряпки мыть. Это, так сказать, в кавычках, тряпки мыть. Возможно, иносказание какое. А может быть, действительно, тряпки мыть. Ольга пишет: Константин, добрый вечер. Привет, Ольга. На мое первое сентября я звонила колокольчиком на плече у высоченного 11-классника. Горда была жутко, но колокольчик уронила. Дзынь. А в конце того года на последнем звонке у 11 класса всем нам первоклашкам выдали по цветочку дарить выпускникам. Ну а я свой обломала. Досталась моему выпускнику бутоньерка вместо нормального цветка. Так и живу. Растыка неумеха. Ну, Олечка, хорошо, что тебе шариков не дали 1 сентября. Ты бы их тоже пролюбила. Как в том анекдоте. Он, да, кстати, прислал нам Роман Беляев. Прям первосентябрьский вайб. Это очень хорошо. Сейчас, секундочку, я прям запущу, наверное, чтобы звук услышали. Вот та самая первоклашка, которую в классе закрыли, которой шарики не дали, у которой все. Очень-очень плохо сегодня было. Вот это вот. Так, сейчас, секунду, если реклама не пойдет. Не пойдет.
1: Целых 100.
0: А, нет, пошла реклама. Конечно, замечательный Рутюб. Привет тебе. Жадность границ не знает. Сейчас, секунду, я вот дождусь, пока вот эта вся пижня пройдет. И где там наша? Вот она.
2: Меня сначала закрыли, потом шарики не дали, и

0: Смотрите, вот так глаза раскрыли, смотрят.
1: Ну вот, в общем, не все понятно, но шариков не дали. В классе закрыли, в общем, первосентябрьский вайб понятен. После короткой рекламы Garbage и те самые 30 Seconds to Mars, из которых лето прошло.
2: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
10: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платить частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
1: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
3: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХ.ру. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи.

0: Для вас выступят Телеадора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Divide Stripes, Seven Nation Army. Говорим сегодня про интересные 1 сентября, самый интересный 1 сентября в нашей жизни. И к

0: Вдруг какие-то веселые истории, короткие, связанные с этим праздником, великим праздником, Днем Знаний. Наталья Лапшина пишет. Шла мимо школы 1 сентября. Наблюдала мальчика, который брел в мятом костюме с галстуком набекрень. В одной руке тащил огромный рюкзак. Во второй руке волочил по земле букет гладиолусов размером с него самого. Во взгляде была боль, тлен, удручение и принятие в одном флаконе. Алексей пишет, он понял жизнь. Не иначе. Михаил Засалкин пишет. Константин, привет. Все лето гостил в деревне. Перед отъездом дед постриг налысо, оставив только чубчик. 1 сентября классный руководитель спросил меня, мальчик, а ты из какого класса? Ну, не признал, видать. Там Тарару пишет. Кость, привет. Здорово, Там Тарару. У сына в 6 классе в расписании появился новый предмет. Искусственный интеллект. Называется. Завтра узнаем, что за зверь такой. Привет Ворчуну Ивану Суницкому. Передал. Наумов пишет. Привет. А мне 1 сентября запомнилось, когда я пошел в первый класс. Раньше были на 1 сентября уроки мира. Так вот, к нам пришел ветеран. Это было в 1980 году. Ветеран бодрый или уже хорошо взбодрился. Так вот, он начал рассказывать про боевые будни. И в один момент говорит, здесь были красные, а здесь были наши. Мне 53 года, и я до сих пор не знаю, кто это наши.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Этот час запечатывает свежее от Nickelback. Bones for the Crows.

19.02, с Днем Знаний всех! 1 сентября, вторник, сегодня в этом часе приготовили вам Моби, Папа Роуч, Лимп Бизкит, Blink 182, The Cure, Audioslave, Shine Down, Green Day, Bon Jovi прямо за Мэтью Беллами и его крутым коллективом Muse, который открывает этот час. Plugin Baby.

0: Реклама.
1: Выйдите на террасу, сядьте в любимое кресло, вдохните чистый воздух парка, остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь. Расслабьтесь.
2: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Green Day Warning. 19.17, точное московское время. Сегодня вспоминаем самые крутые 1 сентября в нашей жизни и самые кринжовые, интересные, веселые 1-сентябрьские истории. Вспоминаем сегодня. Владимир пишет: были конные бои, когда пацаны залезали на плечи друг другу и сражались. Но игры, фишки и вкладыши из жвачек турбо и ТП, которые нужно было выбивать ладошкой, чтобы они перевернулись. Ну, это, скажем так, про общешкольные переменческие забавы. Переменческие, потому что на переменах все это было. Константин, привет. Хорошего уже осеннего вечера. Привет, Станислав, спасибо. 8 лет назад я закончил 11 классов, и сегодня уже сестра младшая в 1 класс пошла. Капец, как время летит. Эльмира пишет, во-первых, прислала первоклашку у доски, такой мемчик: всех, кто учился, учится, учил и учит, с праздником. Добрый вечер, прекрасный Константин, с праздником и отличного эфира. Эльмира, спасибо, взаимно. Августа пишет: здравствуй, Костя, с праздником, привет, Августа, спасибо, взаимно. Я в 1 классе должна была давать 1-й звонок, но отказалась, так как очень стеснялась своего имени, когда была маленькая. Дома получила люлей еще. Всем хорошей осени, максимальных пиратов. Обнимаю тебя, хорошего эфира. Спасибо большое. Анатолий Толокнов. Анатолий Толокнов пишет нам: здравствуйте, Константин. Привет, Анатолий. Отличный эфир. Спасибо. 10 класс заканчивал в Мурманске. Или как там говорят, Мурманске, если я не ошибаюсь. Пошел в новый, ну то есть это арго профессиональных мурманчан. Пошел в новую, только отстроенную школу. 2 года были старшим классом. К сути, мы 1 выпуск, 1 сентября. Нам поручили организовывать 1-й звонок. Все как положено. Старшеклассник, первоклашка на плече сидит с колокольчиком. Всех обходят, звонят. Ну вот проблема. Потеряли колокольчик. Тогда я притащил из дома рынду от буксира. Рында — это корабельный колокол. Рынду от буксира, повесили ее на стойку для капельницы. И несли рядом. Первоклашка звонила, сидя на плече. Прикольно, значит, старшеклассник. У старшеклассника на плечах первоклашка. Рядом несут стойку от капельницы, на которой повешена рында от буксира. И первоклашка в эту рынду звонит. Скандал потом был, это был 85-й год. Представляю картину, прикольно. Инженер Ти прислал картинку. Старшеклассник несет первоклашку, причем так не на плече, а в руках просто несет, держа за коленки. И надпись: по традиции советской школы, заканчивающий ее выпускник должен был в обмен на свою свободу принести нового ученика.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «G-Land J6». Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без...

0: за объяснение причин.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.

0: авторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком.ру. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк 16+.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На заезд от нефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть», вступай в клуб чемпионов.
6: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито работе 12+.
13: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
14: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
16: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
17: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Shine Down на максимум Young Again. 19:32, точное московское время. Сегодня мы вспоминаем самые крутые, самые веселые 1 сентября в нашей жизни. Самые запомнившиеся нам. Геннадий пишет: «Добрый вечер, Константин, и всем радиослушателям. С 31 августа на 31 сентября 1986 года, может, ошибаюсь годом, в Молдавии произошло землетрясение, примерно 6,5 баллов. В 3,5, в 3.30 примерно, так все готовились к 1 сентября и линейки, я встал, оделся, галстук красный повязал, вышел во двор и пошел в школу. И не я один такой оказался там. Была суматоха, родители разбудили, выбегать надо. Я не понял, в чем дело, быстро оделся и вперед на линейку». Ну вот я не очень понял суть сообщения, там с хронологией напутано все, как в фильмах Содерберга. Но тем не менее, я так понимаю, что землетрясение, вернее, необходимость идти в школу спасло многим жизнь. Ну, это то, что я понял. Диана прекрасно пишет нам: «Теплого начала осени, Константин, и все-все-все». Спасибо, взаимно. В 6 классе мой сын пошел в новую школу, где обязательным элементом формы был малиновый, о ужас, жилет. Отдать должное моему сыну, он надел с этим шедевром, в кавычках, моднявую шляпу и кеды, что отчасти спасло от позора. Я его, естественно, сфоткал на память и потом несколько лет шантажировал этим снимком, что покажу друзьям, если будет плохо учиться. К счастью, не пришлось. Делиметры и Blink 182 после короткой рекламы.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Обратный отчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа». Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Реклама. 2 рамных внедорожника «Хавейл», 2 характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: радио «Максимум».
1: This is Mark from Blink-182 on Radio Maximum.

0: Blink-182, рок-шоу.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Практический диагноз вечернего шоу, рок-шоу. Говорим сегодня про самые крутые 1 сентября в нашей жизни. Вадим пишет: «Нет, не воротишь назад. Ни за что никогда, школьные годы. Ненавижу школу», пишет он же. «Ни разу не ходил на родительское собрание. Все переложил на вторую половину, памятуя о том, каким был сам. Всем привет из СССР, и вот я снова здесь. Я скучал по максимуму и по максимуму».
1: Радио «Максимум».
0: В рубрике «Песни не ко времени» The Cure, Friday, I'm in love. А сегодня у нас что? Sunday, Monday, Tuesday. Tuesday сегодня у нас. Ну, послушаем.

Пишем про Friday. Благ не за горами. Неделя пролетает. Тюк! Быстро. Так же пролетит и первая неделя осени.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Лем Бискет, Нуки.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 19:48, точное московское. Говорим сегодня про самые забавные, абсурдные, кринжовые истории, которые происходили с вами и с вашими близкими на 1 сентября. Игорь Борода пишет: «В первом классе я уже выглядел и весел, как матерый пятиклассник. Стою возле колокольчика, рассматриваю его, слышу сзади: я его не подниму, вы что, охренели? Он мне позвоночник сломает, дайте другого». Не оборачиваюсь, сдаю назад, цепляю пучок проводов под столом, колонки делают пшшш. Женский голос: «Только не говорите, что он в моем классе». Еще шаг, микрофон издает «пу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- на второй год сразу. А вы про шарики говорите. И таки да, по поведению у меня всегда было один. То есть, Игорь, я так понимаю, ты всегда был первый по поведению, правильно?
1: Это музыка

0: Все это максимум. Реклама.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.com.

0: Левел Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: В Гиперленте и ОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Центр управления «Мы дома».
6: Ого, откуда это небесное тело?
5: Из нашего фитнес-центра.
6: А этот маленький спутник?
7: Из нашей школы.
6: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
7: Мы за ресторан.
6: Тогда начинаю отсчет. 10.
8: Космический центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной.

0: жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Моби на Радио Максимум, Lift Me Up. Говорили сегодня про самые запомнившиеся в нашей жизни 1 сентября. Нас и наших детей. Наши и наших детей. Василич пишет. Вечер, добрый Константин. Может, немного не в тему, но всю жизнь я помню 79-й год, когда я пошел в школу 1 сентября, и этот же год определил мой музыкальный вкус. Не помню, откуда у меня появилась кассета группы Kiss, альбом Unmasked 79-го года. И подарили плакат этого альбома. Вот такие воспоминания на всю жизнь. Всем теплой осени. Прикольный альбом, не самый известный. Это не альбом «Династия», хит с которой «I was made for loving you, baby» затерли до дыры вообще. Закрутили в хвост и в гриву. Но альбом Unmasked — это альбом, на котором они, типа, был вау-эффект, потому что кисы вдруг стерли грим. Они выступили без масок. Там все впервые увидели там Эрика Карра, Джинни Симмонса. И все такие, вау, так вот они какие. Они живые. Они на самом деле нормальные люди. В следующем части, ребятки, у меня

0: сегодня в мотобайках. Вроде как нормальный человек, но не совсем. Очень крутой специалист, доктор геолого-минералогических наук, нефтяник, автор программы «Миф и легенда нефтяной отрасли». Человек, который в корне изменил и вообще перевернул нефтяную отрасль России. Расскажу подробнее в начале следующего часа, почему. Но ко мне она приходит не как ученый, не как доктор геолого-минералогических наук, а ко мне она приходит как многодетная мама и байкер. Да, она сегодня расскажет нам про то, как все успеть и на работу, и с тремя детьми, и как ей в этом помогает мотоцикл. Не пропустите.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: А этот час запечатывает Папа Роуч. «Wake up calling».

Буквально через 5 минут у меня в эфире доктор геолого-минералогических наук, нефтяник Варвара Немова. Прямо сейчас Металлика, Whiskey in the Jar.

0: Металлика «Whiskey in the Jar» — национальная ирландская народная песня.
1: Мото. Байки Михайлова.

0: максимум.
1: Такс. Ребятки, у нас сегодня просто пушка, бомба, метеор, гость. Варвара Немова, доктор геолого-минералогических наук, нефтяник, автор программы «Мифы и легенды нефтяной отрасли» на одной из соседних радиостанций. Трудно, да я не буду даже пытаться переоценить вклад Варвары в нефтяную отрасль, если в двух словах, я всего-то два и знаю, то нефтяные ресурсы России не бесконечны, уже подходят к концу. Казалось бы, в месторождениях на самом деле еще много нефти, но мы уже почти не можем ее достать. И казалось бы, всем нам юкос-каюкос, если бы не Варвара и не придуманный ей уникальный способ горизонтального бурения, благодаря которому те же самые месторождения принесут нам, вам, нам, вам, вам, нам в разы больше нефти, чем уже принесли, представляете? То есть, казалось бы, там, где мы уже все высосали, там еще много. И Варвара знает, как это все достать. То есть еще поживем и покоптим. Но сегодня Варвара у меня в гостях не как нефтяник и ученый, автор революционного открытия, а как мать троих детей и мотобайкер уже 5 сезонов. Варвара, привет.
2: Константин, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Варвара Немова сегодня в гостях в мотобайках Михайлова. И сегодня мы поговорим, как мотоцикл, ну, о мотоцикле, как о суперсиле, как мотоцикл помогает многодетной маме все успеть. Ну, понятно, что Варвара безумно занята на работе, но этих детишек-то... У тебя по сколько лет детям? Одному 20, я знаю.
2: Да, старшему 20 и 10 и 12 лет.
1: Младшим. 10 и 12 младшим. Ну, то есть это вот самая школа.
2: Да-да-да. Сегодня всех раздала.
1: На мотоцикле?
2: К сожалению, нельзя возить детей на мотоцикле.
1: Это да.
2: Это прям проблема, потому что было бы еще в 5 раз быстрее.
1: Это был вопрос с подвохом.
2: Приходится пешком.
1: Так, но ты с утра сегодня все равно была на двух колесах, я знаю, мне доложили.
2: Да, это был мой рык в твоем окне. Полвосьмого утра. Я летела в свой офис. В 5 закончила, отправилась домой, чтобы отдохнуть. Мотоцикл подарил мне целый час свободы дома перед эфиром. И вот я здесь уже на 4 колесах, отдохнувшая, счастливая. Прекрасно. Новая смена.
1: Прекрасно, шикарно. Ну, давай вот не относящись к делу подробности, как детишки сегодня пережили 1 сентября, какие впечатления? Все хорошо прошло, гладко?
2: Ну, в целом неплохо.
1: Как-то вот это вот...
2: Дочка очень ждала.
1: В целом. Так, и что?
2: Но, к сожалению, отравилась. И буквально через 2 часа мне позвонила учительница и попросила забрать ребенка.
1: Упс.
2: Быстрая логистика, все на подхвате, на подмоге.
1: Понятно.
2: И мы справились.
1: Варвара, что чаще всего побуждает женщин впервые пойти в мотошколу? Что это, мечта, удобство или случайное стечение обстоятельств?
2: Ну, за всех женщин не отвечу, могу сказать про себя.
1: Угу.
2: Я делала дома ремонт и отвезла всех детей на дачу на 3 месяца. И я должна была как можно больше времени проводить вне дома. И гуляла вокруг. И совершенно случайно я набрела на мотошколу. И 2 недели я ходила мимо, а они так кричат, а там все как-то такая движуха, а мне скучно, и мне нельзя домой, там строители. И, в общем, я взяла первое занятие. Это было фантастически, потому что за 2 часа занятия у меня не получилось завестись ни разу вообще. Инструктор подошел ко мне и сказал: «Варвара, может быть, вы сейчас слезете с аппарата, отойдете от него и больше никогда к нему не подойдете». Тут, видимо, взыграл мой характер. Я как-то собралась, зарычала, завелась. И ты знаешь, я больше ни разу не глохла, не падала, не застревала нигде. То есть дальше мужики вокруг, которые катались, падали, валялись, черти как, слетали с этих мотоциклов. А я чук-чук-чук-чук-чук медленно, спокойно, свои 15 километров в час по мотоплощадке, так вот.
1: Прекрасно. Ну, то есть обстоятельства и локация все-таки.
2: Да, чистая случайность.
1: Чистая случайность. Ребятки, если есть вопросы к самому молодому доктору геолога минералогических наук, человеку, совершившему прорыв и революционное открытие в нефтяной сфере, к Варваре Немовой, если есть вопросы, пишите Макс на номер 8-926-007-137. Вернемся.
0: Мото. Байки Михайлова. На радио «Максимум».

хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, максимум Линкин Парк, максимум Рамштайн, максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и в

0: Queen, Another One Bites the Dust.
1: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: У меня в гостях доктор геолого-минералогических наук. Кстати, самый молодой доктор этих наук. Нефтяник, автор программы «Мифы и легенды нефтяной отрасли». Также мать троих детей и мотобайкер уже пятый сезон. Варвара Немова. Варвара, привет.
2: Всем привет.
0: Привет, привет. Здороваться будем все время, потому что ротация слушателей огромная, те, кто с нами были.
2: Всем добрый вечер! Еще
0: вот 20 минут назад их уже, может быть, и нет, а приходят новые. Мы сегодня говорим о том, как мотоцикл помогает многодетной маме все успеть, еще и ученому. Варвара, какие слова или ситуации способны переломить страх перед мотоциклом или подтолкнуть к первому заезду, как ты думаешь?
2: Ну, мне кажется, на слабо нас берут. Берут на слабо, берут на интерес, на любопытство. Или просто попробуй, это прикольно. И действительно, это адреналин, это такой очень интересный процесс. Ты управляешь своим телом совершенно по-другому. И это действительно так. То есть механика управления мотоциклом, ногами, руками совершенно не такая, как у нас заложена в наших привычках в обычной жизни. И ты буквально перепрошиваешь свои ходы в мозгах для того, чтобы делать это правильно и не падать с него и не глохнуть на каждом шагу. Это было очень интересно и увлекательно.
0: Ну, еще я знаю, что мозг начинает быстрее работать у мотоциклиста. Он должен, как процессор, обрабатывать огромное количество информации, там, кто спереди, кто сзади, там, откуда может прилететь.
2: Да, действительно, мы крутим головой, вертим глазами, и все это делаем в микродвижениях. Обязательно зеркала все время подстраиваются, настраиваются. Прям целый процесс увлекательный. И главное, что в этот момент ты не думаешь ни о чем другом, кроме своей безопасности, дороги и вот того процесса, которым ты занимаешься. Это очень круто.
0: Это при том, что все справа, слева, спереди, сзади мечтают тебя убить.
2: Ну, мне кажется, что нет. Все-таки я девочка на мотоцикле, и честно, мне кажется, что к девочкам относятся более лайтово и как-то внимательно. Мне кажется, что девочек боятся.
0: А.
2: Да, и даже больше тебя объезжают, где-то пропускают, думают, да господи, едь уже, подруга, подальше от меня.
0: А почему видно, что девочка? По фигуре или, я знаю, или у тебя ушки на шлеме, или хвост сзади такой, это самый?
2: Первый шлем у меня был такой яркий, с цветочками, с розочками. Я специально выбирала очень яркий для того, чтобы привлекать внимание. Сейчас у меня белый, но и по фигуре, и по шлему, конечно, видно, что девочка.
0: А как обычно происходит выбор первого мотоцикла? Это в том случае это был спонтанный шаг за компанию или продуманное решение? Долго выбирала?
2: Слушай, это был 2020 год, после пандемии. Было мало что доступно. Мы искали вот всей группы хоть что-нибудь, кто что находил в наличии. И, собственно, я брала то, что осталось минимальным мощности. Я очень боялась мощных байков, и у меня всего лишь там 42 лошадки в моем МТ-шке Yamaha MT-03. Он очень легенький. Я, кстати, думала, что он у меня 130 килограмм весит. Сегодня к передаче освежила 170. Мне теперь как-то тяжело стало.
0: Это ты сейчас на нем, да, по сути?
2: Ну да, да, да. Это моя девочка Маруся.
0: Ой, милота.
2: Встань, Маруська, в стороне.
0: Милота зашкаливает.

0: После короткой рекламы Queens of the Stone Age и... или Джо. Сейчас решу, что поставить после рекламы. В любом случае, после рекламы трека вернемся.
1: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум. Реклама.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер «Джилен J6» от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв» – первый автомобильный телеканал для зрителей старше 16 лет.
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
16: С первой ноты.

0: все-таки Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: У меня в гостях доктор геолого-минералогических наук, самый молодой доктор этой дисциплины. Назову я так, да? Нефтяник, автор программы «Мифы и легенды нефтяной отрасли» на одной из соседних радиостанций, также мать трех детей и мотобайкер уже 5 сезонов. Сегодня мы говорим о том, как мотоцикл помогает многодетной маме все успеть. Варвара Немова у меня сегодня в гостях. Варвара, привет еще раз.
2: Всем привет.
0: Привет-привет. Тут есть вопросики у наших слушателей. Во-первых, это Андрей, комментарий. Прикольное. 170 кг. Голос приятный. Но 170 это не про Варвару, а про ее мотоцикл, в общем.
2: Спасибо, что уточнили.
0: Да. Ну, вот такой комментарий. Не каждый мужик справится, пишет Андрей.
2: Да.
0: Вот так, да. Нормально, да? Ну, в общем-то, не поспоришь. Диана пишет нам вопросы Варваре. Когда вы впервые разогнались быстрее, чем на 15 километров в час, какой была первая мысль? И там еще один вопрос, сначала на это ответь.
2: Слушай, это кошмар, потому что ты занимаешься на площадке больше 15 километров в час, ты не можешь разогнаться. Потом ты идешь в ГАИ, сдаешь на права, также на площадке, а после этого ты выезжаешь в город без каких-либо тренировок. В городе под присмотром тренера или кого бы то ни было. Мы выезжали вот своей маленькой группой. Мысль была, господи, господи, что я творю, что я делаю. Было безумно страшно. Реально было безумно страшно. Вот без дураков.
0: Ну, ночью, наверное, безопаснее всего.
2: Да, мы выезжали поздно вечером, но ночью тоже темно, плохо видно, страшно. То есть мы так вот в сумерках крались вдоль забора нашей мотошколы. Ну, было неприятно, некомфортно абсолютно. И в голове была мысль: Варя, ты куда? Ты вообще мать? Ты с головой дружишь? Нет, подруга? Да, эти вопросы все абсолютно были. На полном серьезе.
0: А помнишь момент, когда эти вопросы исчезли, когда вот страх прошел или до сих пор не прошел?
2: Но мне кажется, сезон на третий, вот я стала уже посвободнее. То есть я поняла, что надо ездить достаточно уверенно. То есть надо транслировать уверенность, тогда тебя уважают. Надо ехать четко, подъезжать к светофорам, протискиваться мимо них и первой уезжать в точку со светофора. Это, собственно, моя безопасность. Так я и стараюсь ездить. И очень люблю, когда пробочка, все стоит, и я так чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Ну и, собственно, научилась. И постепенно действительно уже легче, спокойнее, увереннее. И уже не думаешь о том, что у тебя с головой что-то не в порядке, ты думаешь о своем комфорте.

0: комфорте и крутишь головой на 360 градусов, чтобы этот комфорт все-таки соблюдать в безопасном режиме.
1: Вот Диана же спрашивает второй вопрос. Какая самая высокая максимально, какая самая максимально большая скорость, которую вы себе разрешаете?
0: Ну, у меня малолитражечка, так ее назовем, да, и она вот после 100 меня начинает с нее сдувать физически. Я уже буквально лежу на баке, и 140 бывает. Не будем говорить этого вслух.
1: Ну, то есть это вот все-таки не спортбайк у тебя, поэтому 140 это такое нормальное. Ну, слушай, не экстремально,
0: я по
1: в меру безопасно.
0: Да, я не выезжаю за пределы Москвы. Опять же, я считаю это своей безопасностью. У меня дорога от работы домой. Вот это вот ключевой момент, зачем мне нужен мотоцикл. Экономия времени.
1: Ну, правильно, да. Вот, слушай, в пробочках спасает, конечно. Так, Варвара, расскажи, пожалуйста, про свой метод, который ты придумала вообще, про твое открытие, потому что, как я это себе представляю, ну, я дилетант, я вообще нифига в этом не понимаю, но все, что я про тебя слышал, а я про тебя слышал немало от разных людей и в области нефтянки в том числе, то есть очень какие-то именитые, высокопоставленные люди тебя знают и знают о твоем методе, о твоем открытии. Ну, и то, что я прочитал, я представляю себе так, значит, вот мы, скажем, нашли месторождение нефти. Это не относится к байкам, просто мне интересно, вот в чем ты совершил открытие, вот этот революционный прорыв в нашей нефтянке. Значит, нашли месторождение, ну и пока оно, там сказать, пока там есть нефть, мы оттуда ее качаем. Потом вроде как уже не качается, и мы это месторождение вроде забрасываем или что-то еще в этом роде. И пытаемся открыть новое месторождение. Но, как я понял, вот я тебе расскажу, как я понимаю, что ты придумал какой-то метод, который может из этого, казалось бы, уже неперспективного месторождения нефти еще что-то добрать. То есть вот какой-то способ подлезть к нему с другой стороны. Правильно?
0: И да, и нет, очень близко. Угу. Вот смотри, месторождения обычные, классические, в них много разных залежей. Они по вертикали, одно выше, одна залежь выше, другая ниже, где-то свойства получше, где-то похуже. Вот я работаю с самыми трудноизвлекаемыми запасами нефти. То есть это то, что мы фактически не знаем, как искать и как извлекать. Угу. И это то, что мы будем добывать в последующие десятилетия. Угу. Есть классические коллектора, и они действительно в значительной степени уже истощены. Мы добираем их остатки. Все не супер критично, мы еще с тобой поживем на этой классической нефти, но тем не менее, страна, нефтяная отрасль подходит к некому переломному моменту, когда мы должны смотреть на трудноизвлекаемые запасы. И вот в Западной Сибири есть один уникальный пласт – Баженовская свита. Это нефтематеринская толща, которая родила всю нефть классических коллекторов Западной Сибири. Ну, если так вот по-простому сказать. И нефтяники уже 70 лет знали, что в этой Баженовской свите есть своя нефть. Она давала то фонтан в 100 тонн, то фигушку. И 50-70 лет нефтяники искали подход именно к этим, к этой Баженовской свите. Вот мое открытие связано с геологоразведкой, с геологией Баженовской свиты. Я вскрыла вот этот вот код, и я умею находить коллектора в ней и на площади. И, соответственно, когда мы уже ответили на вопрос, что коллектора, пришли наши старшие братья-разработчики, принесли технологии, как ты правильно совершенно сказал, горизонтального бурения с многосекционным гидроразрывом пласта, и вместе мы научились добывать вот эту нефть рентабельно. Единственный кейс в нашей стране, который пошел дальше других.
1: То есть, в принципе, ее можно было добыть. Я что-то слышал про эту Баженовскую свиту. Это вроде как такой единорог для нефтяников, с которой предпочитают не связываться особо. Потому что можно там, наверное, что-то достать, но это дико дорого.
0: Да, и незакономерно. То есть никто не знал, как закономерно добывать, где искать, где бурить, собственно, эти горизонтальные скважины. Я ответила на этот вопрос.
1: Супер, супер. Так, вернемся к Варваре Немовой, к самому молодому доктору геолога минералогических наук, который является по совместительству еще и матерью троих детей и байкером. То есть вернемся к Варваре уже как байкерши через трек.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио «Максимум».

0: Джо Кири, один из исполнителей главных ролей в сериале Stranger Things, «Очень странные дела», я считаю, что один из лучших сериалов последнего времени, собрал группу, которую назвал своим именем, группа Джо, и записали мега-хит «End of Beginning».
1: Мода. Байки Михайлова. На радио «Максимум».
0: А в гостях у меня самый молодой доктор геолога минералогических наук, нефтяник, автор программы «Мифы и легенды нефтяной отрасли», также мать троих детей и мотобайкер уже 5 сезонов, Варвара Немова. Варь, привет еще раз.
2: Привет, добрый вечер всем.
0: Вот Варварик как раз рассказывал про сериал «Stranger Things», и говорю, не смотрела. Она говорит, да какой там вообще, когда успеть-то все это? Я говорю, что именно с 3 детьми, от 10 до 20, вам всем 4 будет интересно посмотреть.
2: На байке сериал не посмотришь.
0: Это да, это да. Сегодня мы говорим с Варварой о том, как мотоцикл помогает многодетной.
2: Ну, не так уж и многолетний, что уж там.
0: Это, прости, это ошибка многолетнего ведущего. Я уже старый, как пласты Баженовской свиты.
2: 140 миллионов лет.
0: Вот примерно, да, столько лет я работаю на радио, плюс-минус, 6-7. Да, так вот, говорим сегодня про то, как мотоцикл помогает многодетной маме все успеть. Варин, а что в первую очередь смотрят при выборе городского мотоцикла? Ну, я думаю, что про себя ты можешь рассказать. На дизайн, характеристики или личное ощущение от езды?
2: Ну, конечно, чтобы были красные дуги и колесики.
0: А, да, я видел твой байк, у тебя, да, красные эти, ну, как называть, не диски?
2: Диски, красные диски. Ну, я выбирала, чтобы он был полегче. В первую очередь мне надо было его... Я боялась, что я буду ронять. Я искренне этого боялась. Я его один раз аккуратно положила во дворе дома, ну, уже паркуясь. По-моему, даже балуюсь со старшим сыном вокруг него. Вот. То есть не я упала, а он прилег отдохнуть. Вот. И, конечно же, дизайн. И наличие. Ну, сейчас такое время, что не все... Легко достать, особенно Yamaha, она сейчас вообще...
0: Ну, на фотографии он не выглядит очень легким, но и потом ты сказал, он 170 килограммов все-таки весит, ты думал 140. Фотографию Варвары на ее байке можно посмотреть в официальном канале «Радио Максимум» в Максе и в нашем официальном канале ВК тоже. Варвара, насколько в среднем сокращается время пути по городу при поездках на мотоцикле по сравнению с автомобилем? Сколько экономишь?
2: Слушай, 2 года назад случилось...

0: буквально трагическая ситуация для меня. Мой офис, где я работаю, переехал буквально на минут 30-40 вдаль от моего дома.
1: Очень неприятно.
0: Очень неприятно. Разница на мотоцикле изменилась на 3 минуты. На машине 30-40, на мотоцикле на 3 минуты. Практически то же самое время. Представляешь?
1: А как мотоцикл помогает совмещать насыщенную профессиональную жизнь и заботу о детях? В чем главный выигрыш по времени и ритму? Ну, как ты сказала, детям на мотоцикл нельзя двойкой.
0: Нельзя. Mm-hmm. Ну, конечно же, к счастью, потому что все равно это очень опасный вид транспорта. И мы это помним, и я тоже. Да. Как бы казалось, не по-другому.

0: такое, естественно, препод-байкер.
1: Близкое чувствуют, да, и прям чувствуется, насколько они стараются лучше, прям удивить тебя, поразить своими знаниями.
0: Ну, и с учетом того, что ты самый молодой доктор геолого-минералогической науки, и некоторые студенты твои ровесники.
1: Ну, не то чтобы прям.
0: А есть у тебя мото-лайфхак для, или лайфхаки для мам троих детей, например, как организовать сборы, перевозки мелочей, там, маршруты между школой, секциями, работой?
1: Да, делегируйте детей бабушкам, дедушкам, няням и сами наслаждайтесь прекрасной поездкой в одиночестве на мотоцикле в момент, когда ты погружена только в себя и в дорогу, ты отпускаешь все невзгоды и печали и на самом деле разгружаешь мозг. И вот это такая физическая, психологическая разгрузка крутая получается. И когда ты приезжаешь домой, ты, во-первых, утром вместо кофе ты садишься на байк и приезжаешь бодрой. Как ни крути, байк — это опасность, и адреналинчик, конечно, тебя будет. Я очень рано просто встаю. А обратно домой, соответственно, я приезжаю тоже спокойно, потому что я уже весь рабочий адреналин выработала на мотоцикле во всех этих ситуациях. И плюс это все равно физика. Я и ногами должна держать мотоцикл, да, и тело немножечко работает, пусть не супер как-то активно, но в определенной степени тоже работает. И определенная перезагрузка — это очень классно.
2: Мото. Байки Михайлова. На радио «Максимум».

0: Kinder Apple Night.
1: Мода. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Как мотоцикл помогает многодетной маме все успеть? Об этом мы говорим сегодня с самым молодым доктором геолога минералогических наук, с преподавателем, нефтяником, писателем. Варвара мне книжечку свою принесла. С автором программы «Мифы и легенды нефтяной отрасли» на одной из соседних радиостанций, а также с матерью троих детей, мотобайкером уже 5 сезонов, с Варварой Немовой. Варя, привет еще раз.
2: Добрый вечер.
0: Варя, какое преимущество мотоцикла чаще всего ценят городские жители? Экономия времени, маневренность или что-то еще?
2: Экономия денег.
0: Так,
2: сейчас
0: это как это?
2: У кого-то есть проблемы с бензином, у меня с бензином проблем нет, потому что моя Маруся ест всего 2 бака по 8 литров за сезон. Представляешь?
0: Ау.
2: Обалдеть.
0: Хорошо.
2: Но это второе. Mm-hmm. А первое, что я подметила, это парковка. Господи, мотоцикл можно парковать везде.
0: Бесплатно?
2: Бесплатно.
0: Офигеть.
2: Обалдеть.
0: Это очень круто, реально. Это просто нереально круто. А в какой момент дня мотоцикл дает тебе тот самый лишний час с детьми? И как ты его используешь?
2: Слушай, ну вот все, что я могу передвигаться на мотоцикле, я передвигаюсь. Это и утренние пробки на работу с работой, mm-hmm. и в середине дня тоже. Mm-hmm. Как я его использую? Ну, ты перечислил кучу всяких вещей, которые я делаю в жизни, и боюсь, что я их использую этот лишний час именно для этого. Записываю подкасты, пишу mm-hmm. книги, научные статьи и так далее. Mm-hmm. А детям достается мама уже поздно вечером.
0: Угу. А дети разного возраста, там 10, 12, 20 лет у тебя. Меняется ли их отношение к твоему увлечению мотоциклом с годами? Вообще, как они относятся к...
2: Давай передадим им привет.
0: Давай.
2: Мои любимые детки, привет вам!
0: Да, да.
2: Они
0: как они
2: слушают...
0: относятся к маме байкерши? Они тебя переживают или гордятся, или чего?
2: Слушай, ну больше всего переживала дочка. Кто-то ей рассказал про каких-то хрустиков. Ты не знаешь, кто такие хрустики?
0: Не
2: я
0: знаю.
2: Вот не знаю, и
0: понятия
2: я не знаю,
0: не
2: и я понятия не имею. Вот. И она, конечно, немножечко так... Мама говорит, она у меня самая строгая, она младшая, ей угу. как раз 10 лет, и она угу. самая строгая. Вот. А пацаны просто в восторге, они этим очень гордятся, они хвастаются перед своими пацанами. Старший приводил и своих друзей, так немножечко во дворе, конечно же, посидеть на мамином байке. Но это так все... Перформанс очень классный и такой душевный.
0: Круто. А как близкие обычно реагируют на решение женщины ездить на мотоцикле? Поддерживают или переживают? Есть у тебя в жизни примеры там друзей, близких еще кого-то?
2: Да-да. Как-то приезжает мама ко мне. Говорит, слушай, какой-то балбес под нашими окнами поставил мотоцикл. Вот ты смеешься, да. А за спиной папа такой стоит, смотрит на мою реакцию. И тоже начинает, понимаешь?
0: И хихикает, как я так.
2: Ну, как бы да. В общем, мама очень сильно, конечно, переживала. И доедешь, напиши, хоть ты-ты-ты-ты-ты.
0: Она когда узнала, был шок.
2: Да.
0: Что это твой
2: мотоцикл. Да, да. Ну, шила... Не утаишь во всех смыслах слова. Да, и в науке, и на дороге.
0: И в мыле.
2: Но я честно, мама, я очень аккуратна. Мама, клянусь.
0: А вот в рабочих коллективах воспринимают как коллег женщин на мотоциклах? Там удивляются, восхищаются или относятся спокойно? Или наоборот, там фу, там типа несерьезные?
2: Ну, мне кажется, что у нас классный такой коллектив. Я вижу уважение. Видно, что... То есть никто не смеялся, и вот не было такого фу-фу-фу, там, глупенькое, там, что-то, что-то. Угу. Кто-то переживал искренне, правда, подходили, говорили, ну что же вы, Варвара Дмитриевна, ну вот как же вы вот так вот? Мы же нуждаемся в вас. Пока еще.
0: Не бережете вы себя, Варвара Дмитриевна.
2: Да-да-да.
0: Нужны вы России науке.
2: Да, мужчины часто подходят и так немножечко завистью, конечно, что, блин, мне вот жена не разрешает. Я говорю, не надо, это очень опасный вид транспорта. Вот я езжу аккуратно, у меня 3 детей, я благодаря этому, как мне кажется, максимально аккуратно. И, кстати, давай передадим привет всем автомобилистам, те, которые... вежливо и доброжелательно относятся к несущимся мимо мотоциклам,
0: давай,
2: и
0: давай.
2: Нас не цепляют. Спасибо вам огромное. Я вам всегда киваю вот так вот головой, шлемом, когда меня пропускаете. Вообще на дороге, честно, очень душевное состояние между мотоциклистами. Мне вот это очень еще очень нравится.
0: И спасибо всем водителям, опять же, которые уважают мотоциклистов и хотя бы смотрят в зеркала перед маневром и включают поворотники. Спасибо огромное.
1: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум.

0: Реклама.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
2: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Depeche Mode, Linkin Park, Enjoy the Silence.
1: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум.
0: Пока прекрасные артисты пели в коллабе шикарный хит Enjoy the Silence, я имею в виду Линков и Депеш, мы с моей гостьей обсуждали нефтяные пласты, обсуждали Баженовскую свиту и прочее-прочее, обсуждали глубокое горизонтальное бурение, вертикальное бурение, наклонное бурение, всяческие. Это дико интересная тема. Но сегодня у меня доктор геолога минералогических наук, нефтяник, автор программы «Миф и легенды нефтяной отрасли», находится не как ученый, совершивший революционный прорыв в нефтяной отрасли в России, а как мать троих детей и мотобайкер уже 5 сезонов. Сегодня мы говорили о том, как мотоцикл помогает многодетной маме все успеть. Варя, привет еще раз.
2: Привет, привет.
0: Варя, может ли необычный образ жизни, например... ну ты уже сказала, что необычный вот этот образ, шлем в офисе, там влияет на отношения окружающих. Как это обычно проявляется? Там не про коллег уже, не про студентов, а вот как там клиенты к тебе входят.
2: На самом деле, среди нефтяников, среди руководителей очень большого уровня достаточно много мотобайкеров. Конечно, у них не спортивные машинки, как у меня. У них такие серьезные уже агрегаты. И мне кажется, мы сразу видим друг друга. Очень многие бизнесмены, предприниматели, обладатели мотобайков.
0: Очень много вопросов еще к Варваре, и на них Варвара ответит, конечно же, но уже в рамках подкаста «Мотобайки Михайлова». Мы сейчас с вами попрощаемся, а с Варварой мы не прощаемся, оставимся в студии и допишем подкаст «Мотобайки Михайлова», который выйдет завтра, и можно будет его целиком послушать на всех платформах, где можно будет найти подкаст «Мотобайки Михайлова». Ну и, конечно же, на крутой цифровой платформе, которая называется maximum.ru. Варвара, а мы просто сейчас попрощаемся с радиослушателями, слушателями нашего бродкаста, и уйдем писать подкаст.
2: Всем спокойной ночи. И знаете, что если под окнами рычит мотоцикл, это не я, Варвара спит.
1: Мото. Байки Михайлова. На радио Максимум. В Москве 9 часов вечера.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.

0: Что сделал ваш отец? Это важно для всего человечества.
1: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
2: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Организаторы акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-570. 9-77-99.

0: Пока одни музыканты их возраста уходят на пенсию или еще куда подальше, роллинги и не думают бросать профессию. Напротив, они продолжают выпускать новые альбомы и давать концерты. В одном из интервью Ричардс рассказал, как возраст меняет его взаимоотношения с гитарой.
1: «Не сомневаюсь, что артрит влияет на мои гитарные способности, но у меня нет никакой боли, все проходит в мягкой форме. Если я и стал немного медленнее, то это только из-за возраста. И вот еще какая интересная штука. Когда я говорю «все, я больше не могу этого делать», гитара сама показывает мне, что есть и другой способ достичь желаемого звука. Один из пальцев перемещается на другое место, и тебе открывается совершенно новая дверь».
0: По словам Ричардса, чем больше он играет на гитаре, тем больше вопросов она перед ним ставит. Ему приходится постоянно учиться чему-то новому, осваивать все новые навыки, и он признает, что эту школу он никогда не закончит.
2: The Rolling Stones. Mess it up. Come on.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: новое. Прямо сейчас. Weezer. We might as well be strangers.
1: В дискографии Weezer есть целых 6 альбомов под названием Weezer и еще один под названием When Weezer. Чтобы не запутаться, их фанаты обычно ориентируются на цвета обложек этих пластинок. Синий альбом, зеленый альбом, красный альбом, белый альбом, бирюзовый альбом и черный альбом. Совсем скоро, уже в августе, эта палитра пополнится еще одним Weezer'ом. На сей раз золотым. Всего же это будет уже 20-й полноформатник группы. В числе прочего на его борту будет композиция We Might As Well Be Strangers, записанная совместно с делегацией от альтернативщиков Wednesday. И их дуэт получился весьма гармоничный. Слушаем эту песню прямо сейчас на радио «Максимум».

радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: сказано на максимум. Робби Уильямс.
1: В Лондоне одеваются лучше, чем в Лос-Анджелесе. А в Париже лучше, чем в Лондоне. Но веселятся лучше всех все-таки русские.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке. Максимум. Радио. Максимум. All of my most sensitive areas were inflamed, swaying.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Где ты, там максимум. В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум» всегда с тобой. Включай и включайся.